прав Николай Басков. Нельзя нам без хорошего настроения сегодня идти на работу и вообще начинать эту новую трудовую неделю. Потому что как корабль назовешь, так он и поплывет. С каким настроем шагнешь в понедельник, так дальше двигаться и будешь изо дня в день. Так что не грустим, улыбку пошире, шаг поуверенней и только вперед. Навстречу своим мечтам. А лететь к ним так сейчас будет приятно под следующий суперхит от группы «Омега». Меня зовут Илья Крылов. Полетели вместе на русском.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Это происходит с каждым однажды. Не

0: Это, конечно, возможно, но не так часто и не так быстро, чтобы все и сразу мы нашли в ком-то из нашего окружения. А так потихонечку изучаем, приглядываемся. Новые и новые грани таланта, характера, способа мысли изучаем, открываем. И уже потом абсолютно все, что нам надо, находим, а что не надо, не находим, прощаем. Или приходим к выводу, что надо с этим нам смириться. Радость находим, прекрасно. И даже если меланхолию находим, меланхолии говорим спасибо и привет примерно так же, как это делает Александра Воробьева.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
2: Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо.
0: Что слушает страна?

0: третье. Лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Кто первый встал, тому и кота кормить. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

вроде бы солнце за окном, на улице не то, что ты выходишь, выбегаешь, чтобы под лучами этими прекрасными побыть, погулять, а тут как, тучки налетели, и ты уже в центре непогоды. Под дождем осенним и зонт не взял, и даже к куртке капюшон не пристегнул, и ходишь, ходишь, мокнешь под дождем. Ну такая она погода осенняя, что делается? За несколько минут все может кардинально измениться. За солнцем дождь, а за дождем солнце появится. Не забывайте об этом и слушайте дальше сентябрьское русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?
4: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
0: Русское радио.
5: Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Только любимая.
4: Верую

0: Так она связала, тайною нашей стала. И неважно, какой год на дворе, какой век за окном, можно включить вот эту песню Димы Билана про белые розы и вспомнить, что мы слушали, что мы пели, как мы выглядели, как одевались, на чем росли. И такое тепло в сердце и душе, а если еще глаза в этот момент закрыли мы, начинаются картинки перед ними из нашего детства, из нашей молодости. Скоро мы продолжим в том же духе вместе с Шурой и группой Hi-Fi. Но сначала услышим Славу на русском радио. Всем большой привет и спасибо, что вы рядом.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.
5: Что слушать?

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Песня «Безграничной любви» от Юлианы Карауловой. Называется она «Самолеты». И как здесь в кого-нибудь не влюбиться после такой композиции и на крыльях этого самолета чувств не улететь туда, где самый настоящий рай, и только мы и наша половинка. Давайте так и сделаем. Если есть время, возможность сегодня и около тебя, любовь, мы останемся в этот понедельник.
1: Мобильное приложение Русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: между нами только любовь, самые чистые, крепкие чувства между нами, ведущими Русского радио, и слушателями, ну, то есть вами, друзья наши, дорогие, прекрасные. И так приятно это осознавать и верить в это. Я очень надеюсь, что так и есть, абсолютная взаимность. А значит, будет вам от нас кое-что классное. Подарки сегодня и завтра, и всю неделю. Куда вы сможете отправиться бесплатно от Русского радио в Москве? На одно очень красочное шоу. Это мюзикл, и называется он «Буратино». А вот кто из вас получит пригласительные, я пока не знаю. Ну, просто сегодня вы внимательно слушайте эфир и в нужный момент, в назначенный час, действуйте, и все у вас получится, и все будет хорошо. Удачи!
1: На Русском радио Илья Крылов. На этой неделе номер 3.

0: слушаете лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: В жизни одни люди – чудо, другие – чудики, а некоторые – чудовище. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: скажите, вот почему так в жизни всегда? Нам надо от кого-то куда-то уехать, так далеко-далеко, чтобы наконец-то нас заметили, кому-то стало не хватать нашего общества, как говорят, нашего присутствия, наших слов, взглядов, объятий, уже начинают по нам скучать, о нас думать. Получается, все большое видится на расстоянии, когда начинают нас искать. Получается, мы для кого-то и есть это самое большое, целый мир. И это, по-моему, прекрасно. Так что потеряться иногда получается полезно, чтобы по тебе соскучились и побежали искать. Ну а кто ищет, тот всегда найдет.
1: На русском радио Илья Крылов.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

Русское радио представляет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: Ну что вы, пусть в вашей жизни наоборот будет как можно больше самых близких, самых любимых людей. Не зима, а лето. И сюрпризы от роднулик ваших. Такие, знаете, очень приятные, неожиданные сюрпризы. В том числе и от нас, Русского радио. Да, мы для вас приготовили уже кое-что особенное. Это эксклюзивное издание «Золотого граммофона» на виниловой пластинке. Это 30 лет нашей общей музыкальной истории и ваши самые любимые песни в уникальном оформлении. 5 редких экземпляров уже разыгрываются у нас в Максе Русского радио. Скорее подписывайтесь на наш канал, нажимайте кнопку «Участвовать», ну а имена победителей мы узнаем скоро, 18 сентября.
1: На Русском радио Илья Крылов.

у тебя все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лентой, бесконечный процесс скролли.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе.
2: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.auto.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Золушка никогда не просила себе принца. Она просила выходной и красивое платье. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ой, как же я, Крылов Илья, обожаю эту песню славы. Думаю, вы меня поддерживаете. Одна из визитных карточек певицы. Конечно же, за эти десятилетия слава столько песен записала и спела. Но лично я все свои 1000 голосов отдаю за попутчицу. Да и, собственно, за весь этот одноименный дебютный альбом 2004 года. Да уж, мои золотые времена студенчества на тот момент берут, извините, свое. И глаза горели, и песни мы с ребятами, девчонками пели. И вообще каждый день был на 100 градусов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

После выходных у кого-то губки бантиком, у кого-то дудочкой, у кого-то уточкой. Главное, губы нам не дуть, друзья. И с таким настроением на улице не показываться. Я вас, конечно, прекрасно понимаю, как тяжело просыпаться в такую рань, как сейчас в 6:06 по Москве. Ну, что поделать, если рабочие часы вот-вот начнутся, и нам надо быть максимально бодрыми, добрыми и вообще во всей красе. Я надеюсь, мы все сможем, мы молодцы, и понедельник на одном дыхании у нас пролетит. Ну а пока тихо, спокойно просыпаемся, без суеты, без беготни. Берем пример с Инью. Он поет «Некуда бежать», и нам тоже бежать некуда. Слушаем вместе. Ну а меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет!

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты со мной, ты знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Что такое кино, если плохо сыграешь.

0: на русском радио Илья Крылов.
1: После этой песни о любви Владимира Преснякова следующие тоже будут и с любовью, и со смыслом. Ну а что для вас главное, выбирайте сами. Ничего странного в этом нет. У вас есть право такого выбора на русском радио всегда. Тем более, когда такая россыпь звезд. Дальше Мари Краймбрери, группа «Фабрика», Филипп Киркоров, а еще Анасти и Дима Билан в дуэте «Эпилог». Кстати, когда песню услышите, голосуйте за нее в хит-параде «Золотой граммофон». Прямо сейчас «Эпилог» на 15-м месте граммофона, и вы можете помочь на сайте rosradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Повесил объявление в подъезде. Уважаемые жильцы, не шумите. Соседи прочитали, поржали и включили караоке погромче. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: И Москва, и Питер, и Тула, и Вологда, и все-все-все другие прекрасные города вещания Русского радио будут дальше слушать только их главное утреннее шоу страны «Русские перцы». И я тоже, кстати, пока буду ехать в своей машине домой, с удовольствием перцев сделаю погромче. Им безоблачного эфира, вам отличного настроения и самых классных подарков, которые, конечно же, «Русские перцы» подарят только вам. Ну, собственно говоря, все. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
1: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
8: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
9: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Техно-Парковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
16: Была у меня когда-то ума палата. Теперь остался небольшой чуланчик. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Понедельник в Вологде. По данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 15 градусов, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
4: Лечение варикоза лазером в клинике Говорова. Флеболог Алешин Игорь Евгеньевич. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Звоните 57-86-61. 57-86-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
8: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство утвердило перечень продуктов для мониторинга цен. В списке оказались 24 категории, в том числе разные виды мяса, яйца, сахар, молочная продукция, гречневая крупа, макаронные изделия и овощи. Согласно распоряжению Кабинета министров, проверять формирование цен от производителя до магазина начнут с января следующего года. Доступ к сведениям получат Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвитие, антимонопольные службы и Росстат. Власти Ленинградской области заявили, что топливный кризис в регионе завершится до октября. Отметили, что к этому моменту выстроят новые логистические цепочки, а НПЗ возобновят работу после ремонта. Не исключено, что в ближайшие дни введут ограничения на заправку автомобилей по четным и нечетным номерам. На прошлой неделе в администрации Ленинградской области сообщили о новой волне топливного кризиса из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Капитальные вложения операторов связи могут вырасти в среднем на 20% при запуске технологии 5G. Как пишет газета «Ведомости», ежегодно придется инвестировать не менее 30 миллиардов рублей в базовые станции. На прошлой неделе операторы «Большой четверки» приступили к масштабному коммерческому запуску 5G. В Минцифры говорили, что сеть нового поколения появилась в 16 городах. Потенциально она охватила около 10 миллионов граждан. «Сумерки» вернулись в российский прокат спустя 18 лет после выхода первой части. С начала сентября картина заработала в кинотеатрах почти 50 миллионов рублей. Афиша «Дейли» пишет, что по месячной кассе «Сумерки» заняли 7-е место, но фактически лента на 5-м месте, поскольку ее обгоняют сразу 3 короткометражки, с которыми показывают нового «Человека-паука». В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан Вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
4: Ой, здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, замечательные, ненаглядные, потрясающие люди! Давайте просыпайтесь скорее, роднуськи вы наши! Ну, пора уже, правда! Понедельник день суровый, не, день веселый, день легкий, день потрясающий! Потому что в компании кого? Правильно, главное утреннее шоу страны «Русский перц» стартует прямо здесь, прямо сейчас! Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев! А это значит, что будет весело, вот, будет обнимательно, будет на... поразительно, будет...
5: восхитительно.
4: Подожди, концептуально.
5: Вот, не обещаю.
4: Потом будет энергично.
5: Это может быть.
4: По крайней мере, это будет красиво.
5: А вот это попробуем.
4: Красиво.
6: Мы входим в вашу жизнь на этой новой рабочей неделе.
4: Здравствуй, день.
6: Доброе утро.
5: Так как у нас есть в нашем шоу прекрасная треть, нашего коллектива, Полиночка Жукова.
6: Такая симпатичненькая.
5: Да, она договорилась с кем надо,
6: да.
5: И бабье лето продолжается.
6: Да, мы
4: почему
6: договорились.
4: Я бы даже сказал 0,33.
5: 0,33 все твои.
6: Это хороший объем, да. Я согласен.
4: 0,33, все нормально.
6: Да, вот. Действительно, я продлил эту демо-версию, в общем, до конца.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Почему бы не обратиться с утра в понедельник сразу же к психологам?
2: А что, в выходные случилось, что нужно прям в понедельник утром к психологу?
1: Может быть, что-то и случилось, потому что психологи советуют заводить альтер-эго, чтобы стать увереннее и легче решаться на сложные шаги.
2: Так.
1: Значит, механика довольно-таки простая, да неприличие. Нужно придумать себе версию из параллельной вселенной. Смелую версию, наглую версию и равнодушную к чужому мнению версию. Дать ей имя и включать, значит, момент, когда страшно или неловко. Мозг не различает притворство и реальность. Если долго вести себя как уверенный человек, нейронные связи перестраиваются под этот образ.
2: Очень странно, потому что в силу своего образования я всю жизнь практически включаю альтер-эго, а то и три. Вот, но это странно, это граничит, так, знаешь...
3: Да ну нет, у меня, кстати, есть одна знакомая, которая переключается, ее зовут Анна, но в определенные моменты жизни она Тамара. И вот эту Тамару лучше не будить.
2: Слушай, я тебе хочу сказать главное, чтобы твой друг Антон в какой-то момент не переключился на Тамару. Вот, потому что это вот уже странно.
3: Это было уже в кино «Доктор Джекил и мисс Хайд», поэтому все вторично, Антон. Придумай что-нибудь новенькое.
2: В этой стране это было в кино «Здравствуйте, я ваша тетя», поэтому будьте добры.
3: Ну там по-другому было, она же не переключалась.
1: А вот и не подеретесь.
2: А потому что сегодня так, а завтра по-другому.
1: Ваши альтер-эго сейчас спорят, да?
3: Нет, дерутся. Оторвать, то все как бы, сразу под усами коляки.
2: Носи усы, не бойся.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
6: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
7: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
8: Пицца-фабрика и счета автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44.
9: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: Доступная реабилитация после инсульта в центре Говорова. Врачи-неврологи принимают ежедневно. ЛФК, массаж, физиотерапия, восстановление навыков ходьбы, дневной стационар. Реабилитационный центр Говорова. Вологда, улица Новгородская, 4Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
12: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
0: Телефон рекламной службы русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

Встретимся как-то в центре, и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: городе реально лето. Вы посмотрите, какое солнце яркое. Прямо так и хочется свой шезлонг обратно достать из вакуумного пакета.
1: Так, убери обратно свой шезлонг.
2: Из вакуумного пакета.
1: И начинай, да.
0: Итак, овны, не пытайтесь сегодня всех организовать на пляж. Иногда окружающие вполне способны разобраться без ваших подсказок.
1: Сам пойду.
2: Тельцы. День подходит для долгого завтрака, неспешной прогулки и прочих совершенно бесполезных, но приятных занятий.
1: Как, впрочем, всегда. Сам-то, кстати, да. Многоуважаемые близнецы, здрасте. Ваша память внезапно вытащит из головы давно забытый факт. И он окажется кстати.
0: Раки, кто-то из близких захочет услышать ваше мнение, поэтому не отмахивайтесь от этого доверия.
2: Львы, сегодня можно позволить себе быть не идеальным.
1: Но как?
2: Люди вокруг, это даже им понравится это все.
1: Дева, вы неожиданно найдете короткий путь там, где привыкли идти по-длинному.
0: Весы, не берите на себя ответственность за чужие промахи, даже если это ваши ученики.
2: Скорпионы, сегодня стоит сохранить одну мысль при себе. Не каждая правда нуждается в немедленном афишировании.
1: А, стрелец, если появится возможность попробовать новое блюдо, выбирайте самое странное. Сегодня день экспериментов, только, пожалуйста, завтра позвоните нам.
0: Козероги, кто-то предложит вам помощь раньше, чем вы успеете ее попросить.
2: Водолеи, старое увлечение может внезапно снова захватить вас с головой.
1: А, рыбки, дорогие, вами завершаем. Перед сном вспомните три хороших момента дня. Даже если один из них был просто вкусный кофе. А?
3: Перченый гороскоп. На русском радио. Мобильное приложение русского радио.
4: Русское радио.
3: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
5: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
3: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: Федеральная пассажирская компания.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Мое коронное блюдо – это яичница с элементами скорлупы. Настоящий авторский рецепт с хрустящей текстурой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Вот я, Полинке, сегодня все уши прожужжал по поводу того, как прошли мои выходные. Они были очень насыщенные, было много всего. И на самом деле так и надо. Вот так и надо отдыхать. Потому что большинство из нас не умеет это делать. Это эксперты говорят, это не я. На самом деле выходной здорового человека как должен выглядеть? Смотрите, первое, значит, надо переключать режим мозга с контроль и дедлайны на спонтанность и телесность.
2: Телесность, да.
1: Телесность. То есть это должно быть хобби какое-то, готовка, например, музыка. Можно на массажик сходить. Вот тогда отдых будет восстанавливающим и глубоким.
2: Очень интересно.
1: Да. Во-вторых, в выходные никакого расписания жесткого быть не должно. Вот во сколько вы проснулись, все и хорошо. Критерий настоящего отдыха – это возможность отказаться от намеченных событий и встреч. Потому что даже вот эта вот встреча с друзьями, там, с подружкой, это не должно выглядеть как обязательство какое-то, потому что превращается в работу. А потом, значит, завершать выходные надо маленьким таким ритуальчиком.
2: Ух ты.
1: Например, какой-то легкой уборкой. Так мы создаем границу уже между отдыхом и работой, которая нас настраивает на грядущий понедельник. Ну и вообще очень приятно, когда ты утром в понедельник просыпаешься, у тебя чистая квартира.
2: Да, значит, в воскресенье клининг заказал просто.
1: Да.
3: Вот пункт номер два. Никакого жесткого расписания не должно быть. Сейчас особенно родители детей, у которых кружки, секции.
1: Плюнули в радиоприемник.
3: Да, и всякие тренировки.
2: Да я
3: очень-очень сейчас обидятся на нас.
1: А что, они и в субботу, что ли, ходят на тренировки?
3: Ну, у нас, например, тренировка в субботу в 11 утра. Хочешь, не хочешь,
2: отстань. В 10 хочешь, не хочешь.
1: А хотя у нас в субботу Полинка тоже ходила на
2: тренировку. И в воскресенье в 10 тоже. Потому что соревнования скоро.
3: Так что я не знаю, эксперты, давайте переделайте чуть-чуть.
2: Эксперты, у вас дети есть?
3: Да.
1: Нет, давайте уже какой-нибудь вот сделайте выходной, прям выходной. А то получается, как в этом фильме «Подкидыш». А я выходная была, не выходная, но выходная, не выходная была.
2: «Подкидыш» не подбросишь, знаете ли.
0: «Русские перцы» на русском радио.

0: на русском радио.
1: Коллеги, такое счастье, что мы разгрузим наш склад с подарками.
2: Наконец-то. Хочется все отдать. Вывозите, люди, вывозите.
3: Да, потому что мы отдаем, и потом новое появляется.
1: Откуда-то все берется, я не знаю.
2: Горшочек не вари.
3: Да не, ну вари, вари. Хочется же.
1: Как в том анекдоте, из тумбочки. Вот наша волшебная тумбочка сегодня пополнилась колонкой. Классно, кстати, она умеет телефон заряжать, она умеет радио проигрывать, музыку проигрывать.
3: Я бы тоже хотела ее выиграть.
1: Ну,
3: но
1: давай.
3: Не могу.
1: А, ты не можешь,
3: а
1: да?
3: Не могу.
1: И, Антон, и ты не можешь.
2: А нет.
1: А я могу.
3: А нет.
1: И я не могу. Ну ладно, вы зато можете, дорогие слушатели, звоните 8495-995-105-7. Нам надо два человека.
3: Слово не воробей.
2: Вылетит, не поймал.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Необходима консультация специалиста.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО 5-телеком-холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
1: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО «Асемиент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemdefisagent.com. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка ВЭД. Платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: Мам, пап! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть. Рекламная служба Русского радио. 579-779.

0: Слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя...
1: Итак, стремительная реактивная игрушечка «Слово не воробей». До нас звонили два очаровательных человека. Сначала дозвонилась Катенька из города Омск. Катя, здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро.
1: Шикарно. Потом утро. Дозвонилась Леночка из Мытищи со своим сыном Даниилом. Он ей помогать, кстати, будет. Лен, здрасте.
4: Привет.
2: Здравствуйте.
5: Доброе утро.
4: Ой, Лен, вы с громкой связи уйдите, пожалуйста.
2: Пожалуйста, уйдите с громкой связи. Мы пока быстренько вам правила обеспечим сейчас. Итак, девочки, сейчас по очереди вы будете петь песни, где встречается слово «мечта». Мечты, мечтаю, мечтала, вот все такое.
4: Отлично.
2: И прочее.
4: Отлично. Для понедельника самое то помечтать.
2: Да, помечтать. И начинает у нас петь сегодня Катенька из Омска. Катя, давайте.
4: Очень-очень быстренько.
5: Ой.
1: Хорошая песня, Катя.
2: Мечта, мечты.
4: Ну что, это же прямо она напрашивается. Вот прямо здесь хочется снять ее уже с языка, с губ. Она уже тут.
2: Нет, с языка, с Катиного мы должны ее снять.
1: Да, да, да, чтобы Катя сама сняла с языка.
2: Катюш.
4: Не сейчас. Значит, ход переходит Елене. Катя, если в следующий раз не ответите.
1: Ну давайте, мечты, мечтать, мечтают. Мечты, мечты.
2: Леночка.
5: Так.
2: Мечта. Да.
4: Девочки, ну чего вы?
5: Мечта сбывается.
1: Сбывается. Да, хорошо, мечта сбывается. Не сбывается.
2: Да. Есть.
1: Катя, ваш ход.
2: Катюш, ну мечта, мечты, мечтаю. А, Катя сбросила.
1: Нет, Катя тут.
2: Мечтаю. Мечтаю.
1: Катя, ну вы понимаете, что если сейчас Лена спавит что-то со словом мечты, то все.
4: Лена, вы можете спеть что-нибудь со словом мечты? Лен.
5: Да, затрудняюсь пока.
1: 3, 2, 1. Ну, вот так случается, бывает. Так,
2: ну, 1-0 у нас Лена все-таки победила. Она одну-то песню спела.
1: Да?
4: Да,
2: конечно.
4: Поздравляем тогда Лену.
1: Ну, тогда Ленке приз. Вот, естественно, сын Даниил тоже приз. А Катю обнимаем. А что еще остается?
4: Да.
1: Иногда объятия – это больше, чем приз.
4: Да, конечно.
2: Катюш, мы мечтаем, чтобы вы в следующий раз дозвонились и все у нас выиграли.
1: Да, Леночку поздравляем.
4: Пока.
1: Счастливо.
0: Слово «не воробей». На русском радио.
6: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждом блюде.
7: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
8: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 15 градусов, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
0: «Русское радио» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
10: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда. Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
11: Профнастил Монтерей. Каскад. Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
12: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
13: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
14: Скажи 300.
15: 300.
14: Отучись на тракториста.
16: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8-800-222-89-90.
17: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
18: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
8: Будь разной с салоном красоты «Энель». К вашим услугам бровисты, специалисты по маникюру, педикюру, ламинированию и наращиванию ресниц, а также депиляция и спа-программы. Все это и многое другое в одном месте на улице Марии Ульяновой, дом 3. В спа-салоне красоты «Энель». Телефон 296-066. ИП «Гомза ЕЛ». Огрена ИП 318-352-50-00-32-787.
12: Нашел свое место в жизни! Но оно, как назло, занято!
15: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Ты знаешь,

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство до октября представит обновленные параметры бюджета на следующий год. Один из основных вопросов – каким будет дефицит бюджета и как будут решать проблему? Ранее в Кремле говорили, что в таком случае повышать налоги не планируют. Еще один вопрос – расходы бюджета. Экономисты не исключают, что при пересмотре они значительно увеличатся. Ранее в Центробанке заявили, что новые параметры бюджета во многом определяют дальнейшую денежно-кредитную политику. На границах России усилили санитарный контроль из-за вируса Эболы. В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты ведомства вместе с пограничной службой проверяют всех граждан, прибывающих в Россию. Контролируют также транзитные направления из стран с высоким уровнем заболеваемости. Пассажиров с симптомами незамедлительно госпитализируют. Подмосковные школьники, не сдавшие ОГЭ, смогут обучиться рабочим профессиям в 15 техникумах. В Мособлдуме заявили РИА Новости, что занятия будут проходить в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий. Обучение начнется не позднее 30 октября. Продолжительность определяется конкретной образовательной программой, но не может превышать 8 месяцев. Учитывается время для повторной сдачи экзаменов. Краснодар потерял очки по итогам 8-го тура российской премьер-лиги. Лидер чемпионата сыграл ничью с «Акроном» 1-1 и заработал одно очко. Тем не менее, краснодарцы сохранили первое место в турнирной таблице. На 3 очка отстают сразу 3 клуба. Это «Спартак», «Московская «Динамо» и «ЦСКА». Первую пятерку замыкает действующий чемпион «Зенит». Следующий 9-й тур состоится в предстоящую среду и четверг. Это связано с подготовкой сборной России к товарищеским матчам. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
3: Если ты ушел голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел не модный, ты не слушал русских перцев.
4: Дорогие друзья, продолжается главный тренер шоу страны. Русские перцы на русском радио. На это значит, что веселью нет предела. Правда, Дима Мороз?
5: Веселью нет конца.
4: А красоте нету границы ни одной. Правда, по
6: музыку? Красота везде.
4: А немножко щепотку юмора, правда, Антон Владимирович? Да, Антон Владимирович, вот так.
5: Все
4: вот
5: будет здесь, потому да, что мы на русском радио. Мы вещаем на весь мир.
4: Да.
5: И это прекрасно. Выходные закончились, ребята. Это вот такая вот правда жизни.
6: Ты ложку дегтя, как всегда, добавил.
5: Да, почему же?
4: Размешивай.
5: Нет, кто-то же все-таки скучал по своей работе.
4: Конечно.
6: Это мы.
5: У меня, например, в эти выходные были разные мысли по поводу того, как их провести. Очень не хотелось куда-то ехать. Хотелось прям вот просто сидеть дома. Но я передумал и поехал на дачу к тете.
4: Тебя вывезли в лес?
5: Мне надо было отвезти ей мед, передать из деревни.
4: Ты же это наша пчелка.
5: Это было лучшим решением. Почему? Потому что я там, значит, наелся ягод. Так. У них была отменная малинка, круче, чем в магазине. Mm-hmm. Нереальная. Хотя уже середина сентября, да, а у них малина растет размером с мою ладонь.
6: Класс.
5: А, надышался воздухом вот этим. У них там mm-hmm. виды потрясающие. Супер. Потом еще дядю отвозил в Москву с дачи, и там в городской квартире меня тоже заманили в гости и не отпускали целый вечер.
4: Ну, покормили?
5: Там надо было, конечно, надо было понянчиться там с племянницей. Ага. Вот потом мы ждали, пока приедет брат. В общем, да,
4: потом накормили борщом. Потом загружали свою машину закрутки. Да, вот это.
5: Нет, кстати.
6: Этого не было.
4: Погоди, а баночку огурцов ты не привез, что ли, нам на дегустацию?
5: Нет, я привез только яблоки. Но я их уже съел, выходные были длинные.
4: Антоновка у нас и так навалом.
6: Я привез яблоки, но я их съел.
5: Да, у меня есть посылка mm-hmm. для вашего мальчика, но я вам ее не отдам.
4: По факту Морозов вот настоящий да. друг, понимаешь?
6: Да, я это поняла.
4: Я привез
6: уже
4: вам яблоки, но я их съел.
6: Вкусные хоть были?
5: Очень.
6: Ну все, вообще. Ладно, порадуемся.
4: Мы за выходные только очень много тебе тоже всяких подарков и сюрпризов.
6: Я тоже была на даче. Не, у свекрови, свекра, и там мне тоже дали много гостинцев. Но я их еще не съела, но не привезла.
5: Не, я хотел привезти, но я перестал.

0: Это мы, русские перцы, и наша тема, когда вы в последний момент передумали, и это оказалось лучшим решением. Давайте обсуждать.
1: Вот Ирочка нам написала, кулинарное у нее такое сообщение. На ярмарку в школу надо было испечь к чаю. Это все продавали. Решили блинчики пожарить. Но в последний момент предложила дочери испечь кексики. В итоге весь класс принес блинчики в разных исполнениях. Только моя дочка принесла кексы. И больше всего денег принесла с продажи кексов. Остальные дети очень удивились.
0: Ну, потому что когда у всех все одинаково, ну, а здесь ты увидел кексики, то почему бы и нет, не попробовать
1: кексики. То есть надо выделиться.
2: Да. Конечно. Конечно.
0: А, да, кстати, вот я не знаю, у нас ни разу не было никакой школьной ярмарки.
2: У нас было один раз, я помню, но там какие-то были сделаны своими руками.
1: То есть, ну, вот здесь тоже своими.
2: Но это не было, там
0: съедобное?
2: Еды вообще не было еды.
0: Да?
2: Были какие-то это самое,
0: поделки.
2: Там были поделки разные, там перед Новым годом игрушки елочные какие-то люди разукрашивали, еще что-то. Ну, такая ярмарочка была.
1: Ну, скорее всего, делали родители, как всегда.
0: Конечно.
2: А как кто? Извини меня, дети, что ли? Что это за кривые новогодние игрушки? Зачем это нужно?
1: Это папа делал.
2: Родители. Вот, мне завтра нужно сделать модель Саратова в натуральную величину.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
4: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое в магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
3: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профильцентре» есть все, что вам надо. «Профильцентр». 54 54 54.
5: Операция по исправлению искривления носовой перегородки. Лор-врач высшей категории Беляев Василий Мефодьевич. Клиника Говорова, Новгородская 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
7: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
8: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
3: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Пишите, наши мессенджеры ждут ваших сообщений.
2: Да, вот по нашей теме, когда вы в последний момент передумали, это казалось самым классным и лучшим для вас решением.
1: Вот у Юлечки такая история трогательная. Они с мамой ехали в питомник, чтобы выбрать породистого британского котенка. Даже залог уже везли. Но прямо у входа, в самый последний момент, она увидела волонтеров с обычными бездомными котятами. Ее взгляд упал на одного смешного, одноухого, беспородного серого комочка. Уперлась руками и ногами, передумала брать породистого, уговорила маму взять вот этого бедолагу. Это было лучшее решение в нашей жизни. Вот наш Васька вырос в невероятно умного, преданного, ласкового котика, которого обожает вся семья.
2: А где же фотография Васьки?
3: Фотки давайте, правда, да. Потому что мне это полностью напоминает историю моей Наташки.
1: Юлечка, давайте срочно. Да, Наташка, которую не взяли, в итоге осталась у Антохи.
3: Да.
2: А что, хорошая Наташка получилась?
1: Прекрасная.
3: Может, хорошая Наташка.
2: С вот Васькой там может подружиться.
3: Двор-терьер такой.
2: Ну и что? Да. Это же здорово, что вы нашли в таком комочке.
3: Вот. С Васькой, ну, подружиться может, но уже...
1: Это там... ваша судьба. Может быть, какой-нибудь Кана Корса там по улице будет ходить?
2: Да, давайте. Без... Мы ищем этого Гаврюшу, которого я видела в социальных
1: сетях.
2: Гаврюшу,
1: кстати, да.
3: Гаврюша.
2: Да. Вот, Гаврюша для Антоши.
3: Я увижу, когда весь поселок по домам попрячется, я буду уверен, что где-то ходит Кана Корса Гаврюша.
1: Так, ребята, вот вы поняли, да, намек?
2: Да, поняли.
3: До дня рождения пару недель.
1: Адресок мы скинем.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредита / автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
15: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел. Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
20: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
22: Нашел дома вещь, которую искал 3 года. Положил на место, чтобы не потерять, и снова забыл куда. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: С утра идут на ура! Русские перцы на русском радио.
1: Продолжаем нашу тему. Юлечка нам написала. В Максе, кстати, она пишет. Мы решили продать нашу квартиру и купить другую. Уже нашли покупателя, взяли аванс. И в последний момент решили, что не будем этого делать. И сейчас, спустя уже 5 лет, ни разу не пожалели, что передумали. Только сейчас поняли, что очень бы расстроились, если бы продали. Так как наша квартира лучше и по планировке, и по локации. А знаете, я тоже сейчас вспомнила историю, когда мы продавали квартиру. Уже даже нам внесли залог. А мы этот залог вернули, потому что поняли, что мы не хотим продавать нашу квартиру этим людям. Мы нашли других.
2: Но хозяин-барин.
1: Да, видите. Ну то есть как будто нам показалось, что по энергетике и вообще по какому-то такому принципу жизни этот человек не должен жить в нашей квартире.
2: Да, испортит хату, она такая Намоленная, там все нормально.
1: Да, и мы нашли вот очень приятную, милую женщину. Вот, и даже пусть мы там немножечко в деньгах прогадали, но ничего, зато мы знаем, что квартира в надежных руках.
2: Да.
1: Да.
3: А вот Инга нам, кстати, написала хорошее сообщение. Я все-таки передумала и решила поехать в Марокко на места, где снимали сериал «Клон». Это была моя лучшая поездка. Подружились с девчонками, а теперь мы на свадьбу поедем к ним по очереди.
2: Да.
1: Тоже в Марокко?
2: И попала в продолжение «Клон», «Клон 2», да?
3: Представляете?
1: Угу.
2: Да. Слушай, на самом деле по местам сериалов путешествовать очень хорошо.
1: Можно еще в Стамбул слетать тогда.
2: Ой, там сериалов-то там много очень.
1: Да.
3: Да, мы, кстати, тоже в прошлом году с подругой поехали по местам сериалов турецких в Стамбул. Угу. А вот там, где снимали «Постучись в мою дверь», это единственное, что я смотрел. Угу. Так вот, мы хотели постучаться в ту самую дверь.
2: А потом тебе в личку постучался Бурак Ощевид, да?
3: Нет, нас чуть не выгнали оттуда тряпками.
1: Ой-ой.
2: Тряпками?
3: Теми самыми, да, со шваброй.
1: А знаешь, Антош, я когда была в прошлом году тоже в Санкт-Петербурге, я вспомнила. У меня всплывала реклама все время.
2: Угу.
1: Что тоже проводят там экскурсии по местам сериалов.
2: Да.
1: Да, вот я не знаю, надо оно мне или нет.
2: Слушай, поехали в Питер, я тебе покажу, где я снимался. Есть пара хороших мест.
3: А что нам в Питер? Ты же и в Москве снимался, давай здесь покажем.
1: Да, давай устроим такой экскурсионный тур.
2: Здесь у меня нет связи, а там в кресты пустят.
3: Как связи?
1: А там сейчас уже все,
3: здесь у нас есть связь, 5G, говорят, вы запустили.
1: Да, я нашла ее.
2: А я-то думаю, что у меня голова-то болит постоянно.
0: Русские перцы на русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ой, как давит, не могу.
2: Карман-то, да?
1: Тяжело, да?
3: А зачем ты разменяла по рублю 10 тысяч?
1: Вот захотелось.
2: Да потому что с криками по рублю не надо бегать по русскому радио.
3: Сейчас 10 тысяч монет, естественно, давит.
1: Ну вот хочу побыстрее уже выгрузить.
2: Выгрузить?
1: Ну.
3: Давай сейчас этот звон монет.
2: Короче, нужен человек, который разгрузит сейчас руку.
3: Да, устроим разгрузочный день.
2: Да, хватит.
3: Заберите уже. У нас уже 10 тысяч рублей, ребят. Ну,
2: тяжело. Денег прям столько, что как ты избавиться от них надо.
3: Конечно, очень. Давайте. Я заклинания не буду читать уже, потому что что-то не помогает оно уже.
2: Да?
3: А, да, давайте без заклинаний, без магии. Просто вот...
2: Магические цифры нужны.
3: Цифры нужны, да. Нумерология пока еще действует. 8495-995-105-7.
1: Ну, еще гороскоп, конечно, работают.
2: Да, позвоните, заберите.
3: Здесь уже не поможет ни Костоправ, ни небесные силы.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
16: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
18: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
19: Только в ленте.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес, спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Близорукий оборотень по ночам воет на дыню.
19: Рекламная служба Русского радио 5797799 код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Денюшки дают прямо здесь, прямо сейчас. Игра против правил на русском радио. Ну вот, а русские перцы скинулись, все нормально, все хорошо. Не все, за выходные профукали. Вот, поэтому сейчас Иван из Печоры будет играть, выигрывать, вот, в надежде на бабло, как говорится.
2: Прямо Иван Печорин.
1: Да, Ванечка, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: А вы правда из Печор? Из Псковской области?
4: Да.
3: Ой, у вас волшебный город, я была у вас
2: очень
3: зимой,
2: красиво.
3: Очень хочу вернуться еще к вам, как здорово. Вот сегодня должно произойти волшебство.
4: У нас красиво, у нас монастырь такой красивый.
3: Да, знаем, да.
2: Иван, давайте сейчас вот каким-то образом приманивать к вам выигрыш.
3: Угу.
2: Удачу, вот прям вот шлем вам ее.
1: Да, втягивать фортуну, как говорится.
2: Да, давайте, втягивайте фортуну.
4: Давайте.
2: У нас для вас будет, Вань, 5 вопросов. Ваша задача давать на них неверный, но похожий на правду ответ. То есть какой-то синонимичный. На все про все 20 секунд. Каждый такой ответ принесет вам 1000 рублей. 5 вопросов, если расщелкаете, то потом еще финал. Будет супер игра, еще 5000 получите.
3: Ваня сможет, я уверена.
1: Да. Ну, как говорится, Вань,
2: удачи.
1: Давай, Вань.
2: Вань, давайте.
4: Все. Ага, поехали.
2: Ага, давайте, ага.
1: На что нажимают в автомобиле, чтобы он остановился?
4: На кнопку.
1: Как называется место, где самолеты взлетают и садятся?
4: Поляна.
1: Сколько мне лет?
4: 45.
1: А какой сказочный персонаж?
3: Все, не успели.
1: Спасибо, Вань, за 45 отдельно. Мне приятно. Мог бы и 30 сказать.
3: 45, Антоша, ягодка опять.
1: Да, не все любят сухофрукты. Ну, 30-ник бы сказал.
2: Ну, 3000 рублей вам достается.
1: 3 косаря. 3 косаря для Ивана.
3: Ваня, молодец.
2: Иван, вы получаете мало того, что 3000, так вы еще и получаете звание гордости города Печоры.
3: Да. Ванечка.
4: Ага, спасибо.
1: До следующего момента. Давай. Пока не звонишь. Ванечка, обнимаем. Печор, привет.
0: Пока. Игра против правил на русском радио.

0: спонсор часа «ОФИТ Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «ФИТ-сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
2: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
3: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 15 градусов, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
2: «Русское радио» для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900...
11: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
12: Марафон скидок в интернет-магазине Стройландия.ру. Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
13: Устройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. Проезд автоматики 28А. Огрен 112-565-804-39-61.
14: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
17: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
18: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Российские школы не будут отменять учебные занятия вне выборов в Госдуму. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил ТАСС, что в школах, где получится разделить потоки избирателей и учащихся, уроки пройдут в обычном режиме. А там, где нет такой возможности, для школьников организуют внеклассные мероприятия. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В нескольких регионах также будут выбирать губернаторов и местные ЗАГС-собрания. Правительству предложили провести амнистию выведенного капитала. Согласно инициативе Центра макроэкономического анализа, сначала бизнес сможет вернуть средства из-за рубежа за фиксированный сбор и без претензий к их происхождению. После этого власти могут повысить стоимость хранения активов за границей, а за вложение в отечественную экономику можно будет получить льготы, дешевые кредиты и приоритет при госзакупках. Техосмотр автомобилей сделают доступным для отдаленных территорий. Там будут использовать передвижные диагностические станции ТО. Такой приказ подготовили в Минтрансе. Предполагается, что он вступит в силу с марта следующего года. Парламентская газета пишет, что в первую очередь это коснется промышленных предприятий, которые расположены далеко от областных центров. Ведь для физлиц техосмотр сейчас добровольный или необходим при покупке подержанной машины. Троицу Андрея Рублева изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры. Как пишет РБК, в витрине может потребоваться ремонт. В Русской Православной Церкви сообщили, что Третьяковская галерея просто проверяет сохранность иконы. До 2023 года святыня находилась в залах Третьяковки. Потом икону разместили в Троице-Сергиевой лавре. На этом пока все. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: «Русские перцы».
2: 9 часов 2 минуты, время московское. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио продолжается. А это значит, что вы до сих пор слышали и будете дальше слышать голоса Полины Жуковой.
3: Да, доброе утро.
2: Антона Юрьева.
3: Полина Жукова все равно.
2: Дима Морозова. И еще несколько голосов в вашей голове. Не гоните их. Внутренний голос,
4: например. Да, если вы слышите голоса в голове, это нормально.
2: Голос интуиции. Почему нет?
3: К нему иногда стоит прислушиваться.
4: Голос разума.
2: Голос своего внутреннего ребенка.
3: Да.
2: Слушайте, там, короче, столько голосов.
3: Ой, да.
2: Вообще, не заглушить.
4: Ужас.
2: Вот, поэтому предлагаю вам прямо сейчас вспомнить свою какую-нибудь историю по нашей сегодняшней замечательнейшей теме.
3: Когда вы в последний момент передумали, и это оказалось лучшим решением. Вот пишите, пожалуйста, вот... Вспоминайте,
2: вот мы
3: делитесь.
2: Ждем прям, вот прям в Максе.
4: Вот прям ВКонтакте, вот прям под постом, вот прям там, где фото.
3: А вот прям в мессенджеры нам пишите.
2: И вот прям, когда вы напишете, вот мы прям возьмем и прочитаем.
3: Вот обещаем.
4: И сможем вас одарить.
2: Все поняли?
4: Да.
3: Любовью.
2: Любовью?
3: Да.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, огромное количество сообщений уже к нам пришло. Вот Ксюша написала: с подружкой вместе оканчивали школу. Обе учились хорошо и верили, что поступим в один вуз. В итоге я прошла в топ-10 университет России, а она не прошла, ей пришлось подавать документы в низкосортные заведения. Я думала, значит, сейчас заберу документы, пойду учиться с ней, как мы с ней мечтали. Уже ехала забирать оригиналы со слезами, но в последний момент передумала.
2: Так.
1: Ну, правда, что я говорю, извините, тут решается судьба. В итоге стала инженером, ни секунды не жалею. Подругу как-то увидела под мост. Подружка стала менеджером, и мы давно перестали общаться. Но не из-за этого, просто дорожки разошлись. А так бы я погубила свою карьеру.
2: Ну, как вы хотел то острый комментарий тут добавить, такой
3: еденький.
2: Да, вот так бывает. Бывает, да. А вот Галя нам пишет, что она послушала свой внутренний голос и не поехала за грибами с друзьями. Кто поехал, ничего не привезли. Она в последний момент уже хотела ехать.
3: С тех пор у них нет друзей.
2: Ну, ребят, ну что ты такие черный юмор какой-то запустили?
1: Блин, это же бывает такое в жизни.
3: Бывает такое, да. Нет, ну не вообще, в смысле, а нормально.
1: Вообще, ребят, смотрите, лайфхак. Перед тем, как вы идете собирать грибы, изучите, пожалуйста, их внешний вид. Ну, то есть, какие грибы можно брать, какие нельзя. Вот если вы не разбираетесь, сидите дома.
2: Да, и ешьте лисички.
1: Лисички? Кстати, лисички тоже бывают ложные.
3: Они бывают ложные.
2: Но
3: кстати,
2: в доставке нет их ложных.
3: Да. Вы точно?
1: Ну вот надеемся, что тот, кто их собирал и упаковывал, он знает, как выглядит настоящий.
3: Доставка ложных лисичек. По промокоду...
1: Вашему врагу.
3: Вашему врагу сделайте рагу из лисичек.
0: Русские перцы. Русские перцы.

0: русском радио. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
5: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
6: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70 72 82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
7: Без тебя меня нет. Значит, выключается свет.
6: Только лучшее.
7: И стихи, это химия.
6: Только любимое.
7: А музыка звучит, и я чувствую бит.
6: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: на русском радио.
1: А вот нам, кстати, из нашей любимой Астаны написали. Да. Из Казахстана. Андрей пишет: ежегодно предлагают поехать на курсы повышения квалификации на месяц. Потом экзамен. Не хотел ехать. В этом году предложили экзамен сдать экстерном. Без обучения я согласился, потому что ехать не надо никуда. Но в последний момент отказался. И правильно сделал. Оказывается, в этом году проходной балл по экзамену 70. А до этого было 55-65. А я еле-еле как 50 набираю. Нисколько не пожалел, что передумал.
2: Ну, а вдруг в этом году раз и все 70 баллов.
1: Ну, видишь, Андрей не рисковый парень, он лучше синицу в руках держит.
2: Правильно, чем утка под кроватью.
1: Ну, конечно, естественно. Поэтому Андрей молодец. Если вы считаете, что поступили правильно, значит, так оно и есть.
3: Поэтому мы в вас верим однозначно. Да, мы вас верим, у вас все получится.
1: Надо слушать интуицию.
2: Не тут, так в другом месте.
1: Конечно. Нормально.
3: Да, я хочу свою историю рассказать.
1: Давай.
3: Уже. Я вспомнила как раз. Да нет, не грустно.
2: Давай.
3: Значит, в этом году как-то перед летним отпуском, вот который у нас был с вами в августе, никак не могли мы вообще определиться, куда поехать отдыхать. Забронировали отель в Калининграде, но билеты вообще все никак не покупали и не покупали. Тянули с этим вопросом. И вот буквально за неделю до начала отпуска я, значит, отменяю бронь в гостинице в Калининграде и решаю, что все-таки мы должны отправиться в наше традиционное путешествие на машине через любимый Краснодарский край, к любимому Черному морю. И, в общем, не прогадали, отдохнули. Просто великолепно, все очень хорошо, понравилось, и вспоминаем его с удовольствием. Хотим повторить такой отпуск. Еще много-много раз.
2: Останавливались по дороге, фрукты рвали с деревьев. Ну,
1: да,
2: а мы что делали?
3: Кукуруза там.
1: Я тоже рвал с дерева. У меня тоже было путешествие на машине. Я не знаю, что ты там сидишь на своей даче круглые сутки.
2: Извините, пожалуйста. Она рвала с дерева, внушала, ехала на отдых. А то, что ты поехал на клубнику работать, это разные вещи. А то, что ты на уборку урожая поехал.
1: Что ты все мои карты раскрываешь?
2: Зато заработал.
1: Это была тайна.
3: Тайна?
2: Зато заработал.
1: Все, в следующем году не поеду, потому что все клубнику до меня.
2: Богатый вернулся, обратно заехал, отстоял очередь, заправил. Справился до полного, все деньги
3: кончились. Ой, ничего, не завидую, Антон.
1: Вот им столько зависти в тебе.
0: На! Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты/автокредиты» на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
7: В Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: Пятерочка доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.
17: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
20: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
21: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Топ покупок месяца.
24: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
25: Амода C5. Добавить стиля.
26: JQ J7. Впечатлить друзей.
27: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
28: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген с обезьянкой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русские перцы. Настроение на плюс. Русские
1: перцы. А мы продолжаем болтать на нашу тему, которая звучит следующим образом. Когда вы в последний момент передумали, и это оказалось лучшим решением, пишет нам Викуля. А когда-то много-много лет назад мою тогда еще совсем молодую бабушку соседка по комнате в санатории потащила на танцы. Бабушка не хотела, долго отказывалась, и потом в итоге пошла. В надежде, что найдет там себе кавалера.
2: И?
1: А да. Бабушка спокойно уйдет обратно к себе в номер.
2: Ага.
1: Так вот, мало того, что бабушка в итоге втянулась в вечеринку, понравилось танцевать.
3: И нашла кавалера себе?
1: Она там еще любовь свою нашла, моего дедушку.
2: Ой.
1: А если бы не пошла тогда, меня бы и не было вовсе, действительно.
2: Вот это чудеса.
1: Судьбоносная вечеринка. Крутяк. Значит, сделать надо выводы какие? Ходите на все вечеринки.
2: Да. Если вас зовут, обязательно, ну, в крайнем случае, вы придете, так немножко глазами пощелкаете,
1: да.
2: Если никто не понравится, уйдете.
1: Угу.
3: Да.
2: А если понравится, останьтесь.
3: Ну, как в фильме «Золушка». Вот на балу так раз туда, два туда, три
2: да,
3: туда.
2: Да, как говорила Золушка, она ничего не заказывала. Ни принца, ни да? вечеринку. Она просто хотела выходное и новое платье.
3: Только доставку.
1: А туфли какие у нее были?
3: Туфли, а, ну, одна.
2: Туфли там в подарок были уже.
3: Одна туфля. Вот.
2: Да. У нас еще от Ольги сообщение пришло. В аэропорту она хотела сдать маленький рюкзак в багаж, потому что устала таскать. Подошла к стойке, но передумала.
1: Uh-huh.
2: Ладно, пусть будет со мной. Чемодан потом потеряли на 2 дня, а в рюкзаке у нее была зарядка, косметика, платье на свадьбу подруги. Никогда еще ее лень тащить вещи не была такой дальновидной.
1: Действительно, вот повезло.
2: Да. Ой, кстати, Оль, спасибо, что вы мне напомнили. Я тут хочу судиться с авиакомпанией, которая мне чемодан сломала. Вот я как раз сейчас пойду писать иск.
3: Классно. То есть это было в аэропорту.
2: Ту, да.
3: А ту-ту-ту. Ничего не случилось на вокзале.
1: Ле-ле-ле.
2: В аэропорту ту-ту. На-на-на.
3: Снова вместе, снова рядом.
0: День настает, Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
4: Русские перцы.
0: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Arctic Asti. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

особенно только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: на русском радио.
1: Ну, это Станислав такое написал сообщение.
2: Какое?
1: Он хотел переключить на другую волну, но передумал.
3: Опа!
1: Ты что?
2: Спокойно, оставайтесь.
3: Какие? А другие волны-то какие? Существует что-то еще?
2: Оставайтесь, мальчик, с нами.
3: Да.
2: Будешь нашим королем.
1: Да, Филиппом. Всем оставаться на своих местах.
3: Работает русское радио.
2: Потому что у нас классная история. Вот еще одна от Маринки из Вологды. Перед корпоративом она, значит, хотела надеть платье, в котором можно было только стоять красиво и не дышать. Уже, значит, вызвала такси, посмотрела в зеркало на себя и поняла, вечер будет длинный, а я не памятник. Переоделась в нормальное. В итоге нас повели в караоке и танцы. Это было лучшее решение. Ну, переодеться. Mm-hmm. Я пела, ела и не боролась за жизнь.
3: Я пела, ела и платье не лопнуло. Это очень хорошо. Мне очень нравится корпоративное мероприятие, когда говорят, ребят, давайте приходите все в спортивных костюмах. Вот и славненько, понимаете?
2: Когда
3: один раз
2: было?
3: В жизни было какое-то мероприятие, которое вел в спортивном костюме. Люди в спортивных костюмах были. Это не сходка, это реально корпорат. И это было так классно. Все такие спокойные, ели оттуда.
1: И расслаблены.
3: Да, и расслаблены. Господи, как это хорошо.
2: Вечеринка в стиле 90-х?
3: Нет, просто еще это как спортивное мероприятие было. Ну, что я там делал, я до сих пор не понимаю.
2: Я тоже не понимаю, просто я ищу понятие, да. Пытаюсь,
1: я
2: что случилось,
1: понять,
2: почему
1: что,
2: ты там оказался.
1: К чему это вообще история здесь? Вот нам написала еще Даша, прекрасная слушательница. Самое лучшее решение приняли вместе с мужем, когда были студентами. Готовились к экзамену по анатомии. Учились в медколледже. Он в нефтегазовом тоже готовился.
2: К анатомии?
1: Время 10 вечера. Звонит подруга. Подруга говорит, бросай все, приезжай в кафе, отдохнешь от своей сессии. Сначала не хотела ехать, но внутри что-то подсказывал, надо ехать. И приехала. Подруга встретила со своим МЧ. Сидим в кафе. Мне неудобно, я как третий лишний. Подруга говорит, подожди, сейчас познакомлю тебя с одним красавчиком. Я, естественно, в отказ. 2 недели назад рассталась с бывшим. Через пару минут приходит он, мой будущий муж. После первого медляка сразу предложил замуж. Я, конечно же, посмеялась, но спустя 2 года свадьба состоялась. Самое интересное, что моего мужа тоже позвал МЧ-подруги. Он не хотел ехать, жил далеко, но опоздал на маршрутку, но пришел пешком. И вместо меня вообще должна была быть другая девушка. Но она не смогла приехать. В общем, вот так вот все сложилось.
3: Вот оно счастье.
1: 18.
3: А вот этот МЧ, он... Без ВП, с ЧЮ.
1: С ЧЮ, я думаю,
2: ИП.
1: Да. Может быть,
3: ИП.
1: Может быть, уже он...
2: Уже может быть и...
1: Короче, все это закончилось чем? Они 18 лет вместе, у них 2 сыночка и лапочка-дочка.
2: Отлично.
3: Сегодня в белом танце кружится.
2: Горько!
1: Я люблю такие истории.
2: Конечно, все любим.
3: С тобой подружимся.
2: Все, подпеть?
3: Все?
2: Да.
3: Мы на радио, а что тут песни? Нет?
2: Не мы поем.
1: Не мы поем.
3: Ты смотришь
1: здесь
3: на меня
1: другие.
3: Как на автобус человека, успокойся.
1: Антон, дай спеть нормально.
3: Да
1: людям.
3: Пожалуйста.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк». Я вам.

0: Это новая волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо подмывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
15: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства. Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.

0: Знаете, есть в утреннем шоу «Русский перец» такой момент.
1: Какой?
0: Когда Полина начинает греметь ведрами, швабрами.
1: Что? Ну, потому что человеку надо отбивать ипотеку. Ты нормальный? Ну,
0: нет, она начинает намекать на то, что гостям, ну, как бы нам пора уходить уже отсюда.
2: Дим, ты давай на неё не гони. А почему мне швабра тогда?
1: Ты работаешь сам вот рядом на бензоколонке, вот этой надувной, бензин есть.
2: А ты кем работаешь тогда, Антош?
0: Что? На кассе стоит.
2: Надо тебе тоже найти еще доп. Профессию.
0: Он на кассе стоит, всех обвешивает. Сколько жалоб было уже, Антон? Я тебя уволю.
1: У меня гирьки с грузиком, это нормально.
2: Весы сломались, на них встал, и весы сломались.
1: Да, причем грузовые вот эти вот.
2: Ладно, обменялись любезностями.
1: Да.
2: Давайте.
0: Я к тому, что хозяева начинают мыть посуду, вот это все, чтобы гости понимали, что пора уходить, да.
1: Смотрите.
3: Здрасте, ребята.
2: Привет.
3: Здравствуйте, ребята.
1: Что,
3: у нас времени ничего нет?
1: Че?
3: Может, раз попрощаемся?
2: Нет, мы должны тебе задать вопрос.
3: Ладно, ладно, давай задавай вопрос, а то я уже ответ приготовил. А вдруг вопрос?
1: Давай без вопросов, все и так знают. И что там было-то?
3: Короче, нет, вот бывает ситуация, когда на первом свидании думаешь, ну нет, нет, нет, нет. А потом, ну ладно, второй шанс.
1: Да.
3: И потом, да.
0: А потом 18 лет, два сыночка, лапочка, дочка.
2: Какая
0: дочка,
2: прелесть. Понимаешь, да. Мне нравится эта
3: история. Был такой, когда...
1: Было, на первом свидании, да.
3: На первом свидании говоришь, ну...
1: Я сначала говорю, нет, потом. Я говорю, да. И все, вот так вот, понимаешь, все нормально было.
2: Ну, я в мужа с первого взгляда влюбилась.
1: Да?
2: Да. Да.
1: Вот так.
2: А он.
1: А он, у них со зрением нормально все. А он минус три.
0: А у меня было, да, вот все, как ты рассказываешь.
1: Ну-ка, расскажи, когда...
0: Да, с первого раза не всегда получается влюбиться.
1: Это нормально, первый блин комом, нужно читать книги.
0: Да, нужно раскрыть.
3: А с какого раза, Дим?
0: Ой, я не считал, ну с какого-то.
3: С какого-то? Ну, третий, да. Чем? Какой порядок цифр свиданий?
0: Ну, слушай, в любви такого не бывает. Нет никакой статистики. Оно
1: есть.
0: Вот если проткнуло тебе сердце купидоном.
1: Если проткнуло, то вот два сыночка и лапочка дочка. Потому что книжки о любви — это Камасутра.
0: Слушай, Бодров на тебя плохо влияет. Я вас отсажу, ребята.
1: Что?
2: Да, пожалуйста.
0: Я вас отсажу.
1: Мне нравится, что Бодров не в режиме офф. Он всегда он.
0: Как эти двоечники.
1: Бодров. Да, значит, тумблер Бодров остается.
0: Хулиганы, драчуны.
2: Хулиганы, действительно.
1: Хулиганы, но не драчуны. Давай так.
0: Все, нам пора. Всем пока.
1: Жукова, Мородов, Юрьев, до свидания.
2: Пока, до завтра.

0: «Русские перцы» на русском радио. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 15 градусов, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В подарок? Пицца в подарок?
4: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
5: Профнастил S21-S8-MB20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
6: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
7: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, микрофон Рустам Каримов. Российские банки вслед за ЦБ взяли паузу в корректировке ставок. В минувшую пятницу регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В результате, как пишет газета «Ведомости», участники рынка не изменили нынешнее предложение. Доходность вкладов в среднем оценивается в 13%. Политику по кредитам банки уже давно привели в соответствие с уровнем ключевой ставки, а в рамках рыночной ипотеки по-прежнему предлагают ставку 18%. Стартует период всероссийских проверочных работ для студентов среднего профессионального образования. В Рособорнадзоре заявили ТАСС, что это продлится до 6 октября. Напишут две работы. Обязательным предметом для всех учащихся очной формы стала история. Вторая работа будет проведена по профильному предмету по выбору. Среди прочего, это может быть литература, обществознание, математика, физика, иностранный язык. Минприрода разработала меры для снижения рисков нападения медведей. В ведомстве заявили РИА Новости, что рекомендации направили в регионы. Среди прочего, местным властям советуют исключить доступ животных к пищевым отходам на свалках. Категорически запрещено подкармливать медведей. Кроме этого, туристов нужно информировать о правилах поведения на природе. С конца лета в некоторых регионах участились выходы и нападения медведей. Том Холланд стал самым кассовым актером в мире за всю историю кинематографа. Фильмы с его участием суммарно заработали 15,5 миллиардов долларов. Британский актер обогнал предыдущих лидеров рейтинга Зои Салдану и Скарлетт Йоханссон. Возглавить рейтинг Холланду удалось благодаря самым прибыльным фильмам нынешнего года. Это «Новый Человек-паук» и «Одиссея». На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Начну сегодня с рубрики «За умного сойдешь». Знали ли вы, друзья, что словом «неделя» в древнерусском языке называли только один день? Только один день – это то, что у нас теперь называется воскресеньем. Ну да, неделя – от столь приятного словосочетания «не делать», то есть отдыхать. Ну и, соответственно, понедельник – это буквально день после недели. Вот, то есть, да, понедельник. Вот. Для чего я тут умничаю? Не знаю, для чего, просто вспомнилось. Может быть, эта информация вам пригодится сегодня, когда с коллегами чай пить будете. Ну и я сам, Тимур Бодров, вам точно пригожусь. Музыки классные много принес здесь, на русском радио. Улыбок также и хорошего настроения. В общем, всем наслаждаться, не переключаться.

0: Реклама.
1: Будь разной с салоном красоты «Энель». К вашим услугам бровисты, специалисты по маникюру, педикюру, ламинированию и наращиванию ресниц, а также депиляция и спа-программы. Все это и многое другое в одном месте на улице Марии Ульяновой, дом 3. В спа-салоне красоты «Энель». Телефон 296-066. ИП Гомза ЕЛ. Огрена ИП 318-352-5200-32-787.
2: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
3: Еще два блинчика и все. Все, расходимся. Сказали мне швы на брюках.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Что слушает

0: Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

Знаете, если бы память была сотрудником в офисе, то я бы, наверное, уволил ее в первую очередь. Такая она вредная бунтарка. Вот иногда вежливо просишь ее: пожалуйста, сотри этот позорный момент. Или можно я не буду больше вспоминать об этом человеке? Но нет, она наоборот включает этот файл на максимальную громкость. А вот нужная информация, там пин-код или имя нового знакомого, или зачем я на кухню зашел в этот раз, подтираются тут же. Но даже если мы обречены помнить всякую ерунду и забывать важное, то давайте хотя бы делать это красиво под хороший саундтрек от русского радио.

0: только для подписчиков «Русского радио» в МАКС. Эксклюзивный винил из юбилейной коллекции в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Не упустите уникальную возможность стать обладателем одной из 5 пластинок из лимитированного тиража. Подписывайтесь на «Русское радио» в МАКС, нажимайте «Участвовать» и победителей узнаем 18 сентября. «Русское радио» в МАКС. Присоединяйтесь. 12+.
1: Реклама на русском.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Только в сентябре совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту. Привилегия 25%. «Рандеву» мы собрали лучше, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, Бугаянск, 14 774 652 74 44.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: А почему, если моя жена разбила чашку, это к счастью? А если я, то у меня руки кривые. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: понедельник, он такой. Чем дальше, тем больше. Больше писем, чатов, кофе. У кого-то желание уволиться, но ничего, это временно, потому что вечер понедельника не за горами, а там дальше меньше заряда в телефоне, ну и меньше одежды, отдыха, расслабления. В общем, стремимся к этому блаженному состоянию. Меня зовут Тимур Бодров, а в компании нашей на русском далее чай вдвоем Файвста и Нюша.
1: Тимур Бодров на русском радио.

что самый запутанный сюжет — это «Игра престолов» или какие-нибудь там бразильские сериалы, то это ничто по сравнению с развитием сюжетной линии группы «Файвста», а точнее их солисток. Ну, если вкратце, то там все развивалось по схеме «ушла, пришла, ушла, вернулась первая». Лоя, Юлиана, Лера, теперь опять Лоя, но, правда, звучавшая песня была записана Лерой, да? Вот такой вот идеальный круговорот солисток в природе. Ну и да, мы, кстати, с вами еще не разбирали сюжетные перипетии дуэта «Чай вдвоем».

0: 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи» HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Кэш можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш можем.
14: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
13: Кэш можем.
14: И кэшбэк 5% можем?
13: Кэш можем.
14: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
13: Кэш можем.
14: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
16: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

на тройной W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: А как там говорится, нафиг не нужен нам интернет ваш? Ну нет, без интернета мы теперь ни туды, ни сюды, потому что теперь, мне кажется, мы не просто выходим в сеть, мы в ней живем. И, если верить статистике, 86% страны нашей интернетом активно пользуются, и причем не только молодежь. Опять же, если верить статистике, больше половины пользователей — это люди старше 40 лет. Впрочем, чего далеко ходить за примерами, вы и сами наверняка помните эти мамины или бабушкины анимационные открытки с добрым утром или с медовым спасом, да?
1: Тимур Бодров на русском радио.
2: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 15 градусов, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
3: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство выделит 300 миллионов рублей на программу «Земский доктор». Это вдвое больше, чем совокупно вкладывают регионы. Премьер Михаил Мишустин заявил, что дополнительно направит деньги туда, где такая поддержка наиболее востребована. Эта мера позволит привлечь в поликлиники и больницы сельской местности, малых городов и удаленных поселков около 500 врачей, фельдшеров, медсестер и акушеров. В рамках программы врачам за переезд платят от 1 до 2 миллионов рублей. Сегодня завершается прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. Заявки от граждан на сайте госуслуг принимали с начала августа. Это касается голосования на федеральном портале, а вот избиратели Москвы голосуют на региональной платформе без предварительной регистрации. Помимо столицы, дистанционное голосование проведут в 32 регионах. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в предстоящие пятницу, субботу и воскресенье. Минпросвещение не планирует усложнять задание ЕГЭ в следующем году. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил РИА Новости, что сейчас обсуждаются демо-версии. Эта работа завершится к октябрю. Потом внесут уточнения. Окончательно демонстрационный материал утвердят 10 ноября. В итоге на их основе будут готовить экзаменационные задания. Российские легкоатлеты призвали ООН допустить их к международным соревнованиям. Также обращение направили в Международный олимпийский комитет. Попросили прекратить дискриминацию со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций и предоставить право соревноваться с коллегами со всего мира. В минувшем июле Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения с россиян. После этого многие федерации начали допускать наших спортсменов до своих турниров. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: «Плодите ненависть». Еще одной цитатой из оригинальной версии хита диджея Грува дополню трек. Да, счастье есть, его не может не быть. А что такое счастье? Счастье – это когда тебя понимают. В этом случае, по-моему, вы самые счастливые люди, потому что мы с вами говорим на одном языке, крутим те самые песни, которые вы по-настоящему любите. И, конечно, на русском радио есть для вас всегда подарки. Это я вот напоминаю о том, что на канале русского радио в Макс мы разыгрываем 5 уникальных виниловых пластинок, выпущенных к 30-летию премии «Золотой граммофон». Так что присоединяйтесь к нам в Макс, жмите «Участвовать», а уже в эту пятницу, 18 сентября, узнаем имена победителей. Удачи!
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
1: Ворота и калитки. Распашные, откатные. Профиль-центр. 54-54-54.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 7022-33.
3: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
4: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
5: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70-72-82. Русское радио.

0: Мы пилоты летим по этой трудовой неделе, друзья. И финальная точка маршрута – это, разумеется, остров Пятница. Но будьте внимательны, впереди несколько опасных зон. Это и болото бессмысленных совещаний, и возможный грозовой фронт, внезапный дедлайн и воздушная яма. Послеобеденный сон. Но ничего. Музыкальный попутный ветер русского радио всегда вас подхватит. Ловите нашу волну, ну и крепче держите штурвал, пилоты.
1: Русское радио.

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования «Трайд рынка ВЭД» платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
7: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Полоцк, деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Моя любимая спортивная дистанция – 100-метровка. От дивана до холодильника. С препятствием в виде кота. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Интересно, стоит ли ждать, когда девчонки из группы «Серебро» споют про ворону, северный ветер или попросят отпустить их? «Мало огня» — новый энергичный хит от подопечных Макса Фадеева. И, судя по всему, песня вам нравится. Впрочем, могло ли быть иначе с треками Макса Фадеева. «Мало огня» — уже 11 недель в хит-параде «Золотой граммофон». Но я уверен, девчонки не отказались бы от вашей огневой поддержки. Так что голосуйте за них, чтобы песня «Мало огня» оказалась выше. Голосуйте русрадио.ру.

0: На русском радио «Вкусная жизнь». Вкусная жизнь.
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. В мире существует множество причудливых правил кулинарной вежливости. От запрета резать картошку ножом в Германии до табу на использование левой руки за столом в Индии. Хотя некоторые из этих правил звучат дико для современного человека, в своих культурах такие моменты имеют глубокие исторические корни. Начнем с Германии. Использование ножа для картошки воспринимается как оскорбление повару. Это негласный сигнал о том, что овощ недоварен. Его следует разминать вилкой. Индия и страны Ближнего Востока. Там есть левой рукой считается дурным тоном, так как она традиционно используется для гигиенических процедур. Во Франции к людям, которые быстро едят, относятся с презрением. Там принято наслаждаться едой. Наверное, именно поэтому во французской кухне обычно такие крошечные порции. А в Корее недопустимо приступать к еде раньше, чем это сделает самый старший из сидящих за столом. Если начнешь, не дождавшись остальных, рискуешь остаться без ужина. В Нигерии маленьким детям не жарят яичницу, так как считается, что если кормить их яйцами, они начнут воровать. Вот такие порой абсурдные правила со всего мира. И это я еще не рассказала, почему у нас нельзя незамужним девушкам сидеть на углу стола.
0: Русское радио.

0: Я вот думаю иногда, как жаль, что жизнь наша пишется без черновиков. А как было бы здорово переписать все, да? Вот, например, ляпнул глупость на первом свидании. Не беда, зачеркиваешь абзац, возвращаешься на 3 минуты назад и готово. Или вот более жизненное. Съел полторта на ночь, ужаснулся, нажал удалить и проснулся утром с идеальной талией. Да, все это здорово, но с другой стороны, чистовик заставляет нас импровизировать. Все эти безумные поступки, которые совершаются. И в этот момент мы начинаем ценить ситуации, которые получились идеальными с первого раза, с первого дубля. И пусть таких идеальных моментов в вашей жизни будет как можно больше в компании с Русским радио.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: что слушает страна.
1: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
0: Русское радио.
2: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как мед, мне сегодня повезет.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
6: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву» – Москва, Бугаен, 114-774-652-74-44.
7: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивает максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

0: Прямо консультация специалиста.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

О преодолении болезненного расставания, поиске себя и попытках разобраться в запутанных отношениях. Ивка, только что на русском радио. Да, уверен, похожая ситуация в отношениях была у многих, но я к ним отношусь философски, потому что, да, расставание — это больно, неприятно, по самооценке бьет. Но давайте смотреть на это не как на трагедию, а как на мощный толчок к личностному росту. Да, ну и пожелаю Ивке от себя написать сиквел песни «Без тебя», такое продолжение, 100% гимн абсолютного счастья.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 15 градусов, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Операция по исправлению искривления носовой перегородки. Лор-врач высшей категории Беляев Василий Мефодьевич. Клиника Говорова, Новгородская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
9: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 1000 человек приняли участие в уборке Вологды. 12 сентября в Вологде прошла экологическая акция «Чистые игры» в рамках Евразийского кубка чистоты. Порядка 260 команд собрали и отсортировали более 900 мешков мусора на 6 городских локациях. Председатель Ассоциации муниципальных образований Вологодской области Сергей Селянин подчеркнул, что «Чистые игры» дают участникам команд возможность внести вклад в охрану окружающей среды и научиться основам раздельного сбора мусора. Экологическая акция реализуется в рамках событийного проекта «Осень русского севера». Сегодня в Вологде начнут подключать отопление в жилых домах. Соответствующее постановление подписано главой Вологды Сергеем Жестянниковым и размещено на сайте администрации Вологды. Подключение всего жилого фонда пройдет в течение 5 дней. Большая часть домов будет подключена к теплу в первый день. В случае, если дом не подключен к теплу в указанные сроки, вологжанам следует обращаться в свою управляющую компанию. Если УК не реагирует на жалобы, в Главное управление государственного жилищного надзора по Вологодской области по телефону 23-01-76. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Тимур Бодров. На русском радио.
3: Ну что, друзья, рассказывайте, как ваша первая половина понедельника? Удалось ли проснуться с первого раза? Не был ли багрово-красным навигатор? Ну и сколько срочных задач вы успели выполнить? Но каким бы ни было ваше утро, помните, самая точная рабочая примета: если вы слушаете русское радио, день просто обречен стать отличным. Ради этого постараемся мы, я, Тимур Бодров, и команда ваших любимых артистов. Среди любимчиков прямо сейчас руки вверх.

0: за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
2: Пока я завтракал, стемнело.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
3: Русское радио. А мы здесь.

Вот они, ребята, когда слышу их, всегда так радостно на душе становится. Дуэт 5 утра на русском радио. А чего радостно мне? Так потому что земляки они мои, сибиряки. Вот я отдельно всегда восхищаюсь, какой невероятный путь проделали Никита и Аня. От записи песен «Дома на кухне» до миллионных прослушиваний и эфиров на русском радио. Да, пример того, что искренность, талант, ну и сибирское упорство способны пробить любые стены. Ну и как там говорил великий, «Могущество России Сибирью прирастать будет». Но география русского радио Сибирью не ограничивается. Сейчас казахстанско-грузинская банда, кавер-версия советской нетленки, а студио Кэти Топури прямо сейчас на русском радио.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
3: Да.
2: Что?
3: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
2: Нет, это было не то.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. О «Рандеву» от Москва, УГН 114-774-652-74-44.
8: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
9: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
10: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на «Авито.ру» 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

время, конечно, удивительная штука. Его так мало, когда опаздываешь, и так много, когда ждешь. Вот так же обычно летит время на максимальной скорости, когда я говорю себе: так, я только на секунду, на минуточку загляну в соцсети. И тянется почти вечно в спортзале в минуту упражнения планка. Да, бывает такое. Я желаю, чтобы ваши счастливые часы, минуты никогда не спешили. Слушайте русское радио и наслаждайтесь, скажем, каждым моментом. Меня зовут Тимур Бодров, а скоро в компании нашей Никита, Мария Зайцева, Сергей Лазарев и Дмитрий Колдун.

0: уникального коллекционного предмета – пластинки виниловой. Той самой пластинки, что нигде не купить, той самой пластинки, что была выпущена к 30-летию золотого граммофона. Всего 5 альбомов мы разыгрываем в канале Русского радио в Макс. Чтобы выиграть их, нужно быть, да, нашим подписчиком и нажать «Участвовать». Но поторопитесь, друзья, уже в эту пятницу будут объявлены имена победителей, так что если откладывали все это дело, присоединяйтесь прямо сейчас к Русскому радио в Макс.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм». Специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
15: Ой, это у меня в глазах двоится.
16: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
17: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
18: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Да, вот он хит на все времена. Идеальный пример того, как музыка на русском радио может останавливать время и возвращать нас в самые душевные, искренние, живые моменты. Я вот пока слушал песню эту, вспомнил вечер свой выпускной и школьные дискотеки. Эти танцы в полумраке школьного актового зала. Ну да, и хватит. Хватит. Ностальгировали. Вы ностальгировали. Смотрим в наше светлое музыкальное будущее на русском радио, а там нас уже встречает Зиверт.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 10. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В подарок? Пицца в подарок?
4: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
5: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
6: Скажи 300.
7: 300.
6: Отучись. На тракториста!
8: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя-погрузчика, оператора «Харвестера» и «Форвардера». Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
9: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
10: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
11: 100-234-560-700-800-900.
12: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
13: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82.
5: Русское радио. Радио большой страны.
0: Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Министерство транспорта до конца года определит первые города для доставки дронами. Глава ведомства Андрей Никитин заявил, что, скорее всего, это будут регионы Дальнего Востока. Кроме этого, по словам министра, в ближайшие недели в Госдуму внесут законопроект о беспилотниках. Ключевой вопрос – это распределение ответственности между производителем, оператором и диспетчером, контролирующим безопасность дрона. Как отметил Никитин, критерии уже согласовались с ГИБДД и надзорными органами. Российские школы не будут отменять учебные занятия в дни выборов в Госдуму. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил ТАСС, что в школах, где получится разделить потоки избирателей и учащихся, уроки пройдут в обычном режиме. А там, где нет такой возможности, для школьников организуют внеклассные мероприятия. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В нескольких регионах также будут выбирать губернаторов и местные ЗАГС-собрания. Минтруд предложил упростить присвоение звания ветеран труда. Ведомство заявило, что необходимо в единой системе размещать информацию о наградах и поощрениях. Это позволит не запрашивать подтверждающие документы у граждан. Сейчас приходится подавать заявление и прикладывать документы о наградах, хотя, например, сведения о трудовом стаже уже содержатся в единой базе. Российский теннисист Карен Хачанов после US Open поднялся на 24 позиции в рейтинге ATP. Теперь у него 26 место. На минувшем открытом чемпионате США Хачанов дошел до полуфинала. Среди других россиян в обновленном списке Ассоциации теннисистов-профессионалов на шестую строчку поднялся Даниил Медведев, а вот Андрей Рублев опустился на 25-ю позицию. US Open – последний в сезоне турнир «Большого шлема». На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: И я надеюсь, вы уже купили билетик, друзья. Не обязательно в кино, вообще не важно, куда ваш билет. Главное, что после этого наступает то самое приятное предчувствие. Потому что всегда так здорово жить в ожидании. И да, несмотря на то, что сегодня понедельник, по-моему, уже можно начать планировать и предстоящие выходные, и, может быть, даже отпуск. Да, купите билетик, ну хотя бы на электричку, которая увезет вас к самым добрым, любимым в мире глазам. 13.05 показывает русско-радийный хронометр. Меня зовут Тимур Бодров. Иракли, гости из будущего, к выступлению готовятся. И вот она уже здесь, Юлиана Караулова.
1: Новая песня на русском.
2: Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
1: Русская

0: Реклама.
1: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует.

0: Телефон 709-119. 709-119.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
2: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82.
4: Твой совет, я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои, и

0: новости из будущего и песня про тортик после 9 вечера, потому что он мой самый любимый враг. И что удивительно, чем позднее я с ним встречаюсь, тем приятнее наша встреча и опасней. Вот, кто еще в этом списке вражеском? Ну, например, спонтанный шопинг или вот эта вот история. Так, еще одну серию и точно спать. Но не будем драматизировать, будем улыбаться своим слабостям, потому что именно они делают нашу жизнь такой непредсказуемой и такой веселой.
1: Тимур Бодров на русском радио.
0: Все так, я с вами и скоро здесь в присутствии щедрости, в приступе щедрости Филипп Киркоров. Ждем Файвста. Ну и сей секунд вчерашний именинник Иракли. Пользуясь случаем, Иракли, с днем рождения еще раз поздравляю. Вдохновения и долгих лет желаю.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» — мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Бугарин, 14-774-652-74-44.
6: Бизнес — это про выгоду. А «Сбербизнес-карта» это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
8: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
9: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
15: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+. Цветы – не самый практичный подарок. Другое дело – батон колбасы. И сытно, и вкусно, и просто красиво. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Да, все-таки рискованный стартап у короля Филиппа. Отдать ей 100% своих жизненных акций, а ведь вместе с жизнью к ней перейдут и эти сотни страз, перьев, корона, 30 комнат гардеробных и плотный гастрольный график. Готова ли она к таким налогам на роскошь? Это вопрос. Но мы, Русское радио, я Тимур Бодров, действительно готовы и отдаем во все самое лучшее и подарки. Это я про винил в канале в Максе и любимую музыку. Дима Билан, Hi-Fi. И прямо сейчас в нашей звездной компании Юлия Михальчик. История «Метеорит». Слушаем, наслаждаемся.

Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как все. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

многие поклонницы не отказались бы поддержать за руку любимого артиста, но, говорят, тут этим летом не всем удалось разглядеть его на концерте одном. Диму Билана, Русском радио. Ну и, кстати, давайте-ка тему концертов продолжим, потому что мы в эту субботу большой дружной русско-радийной компанией идем на первый большой сольный концерт группы «Бис». Песни повторяем заранее, ну и сейчас давайте этим делом займемся. Послушаем историю «Еще не поздно». Группа «Бис».

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
9: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет. Реклама.

0: Прямо сейчас танцуют все. Танцуем под блестящих их Чао Бамбино. Ну и далее не просто рубрика, целый час, когда я буду призывать «Пишите все!» На подходе стол заказов – та самая программа, которая поможет помирить влюбленных, поднять на уши весь ваш офис и передать теплый привет тете в Сызрань. Начинайте готовить ваши добрые слова и на всякий случай напомню наши координаты во всех мессенджерах. Это плюс 7-916-003-105,7.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 10. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: Марафон скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
11: О, стройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. КСТ Атомчик 18-8А. ОГРН 112-565-8.
12: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
13: Тысяча автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
14: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Сладкий вкус.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле приветствовали призыв Дональда Трампа остановить атаки на российские НПЗ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается, подчеркнул, что это в основном связано с нестабильностью и очередной эскалацией в зоне Персидского залива. Ранее президент США сказал, что вооруженный конфликт России и Украины усугубляет мировой топливный кризис. Трамп потребовал от ВСУ не наносить удары по дизелю в России. Правительство утвердило перечень продуктов для мониторинга цен. В списке оказались 24 категории, в том числе разные виды мяса, яйца, сахар, молочная продукция, гречневая крупа, макаронные изделия и овощи. Согласно распоряжению Кабинета министров, проверять формирование цен от производителя до магазина начнут с января следующего года. Доступ к сведениям получат Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвитие, Антимонопольная служба и Росстат. Количество ДТП с участием электросамокатов в России с начала года выросло почти на треть. Госавтоинспекции заявили, что пострадали свыше 3500 человек. Это на 40% больше, чем в прошлом году. Чаще аварии с электросамокатами случаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. Ранее Минцифра предложила использовать биометрию при аренде электросамокатов, чтобы эффективнее фильтровать пользователей. Россиянам до новогодних каникул осталось работать 77 дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на производственный календарь. Впереди 17 рабочих недель, при этом две из них будут короткими. Так, в ноябре граждан ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре 3-дневная. Новогодние праздники начнутся 31 декабря и продлятся до 10 января включительно. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.
2: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 10. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 15 градусов, без осадков.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
8: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
9: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Владимир Путин одобрил готовность Китая и Индии внести вклад в мирный процесс по Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе контактов в Нью-Дели председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди живо интересовались украинской проблематикой, активно предлагали Путину помощь в разрешении конфликта. По словам Пескова, президент предоставил им подробную информацию о положении дел. В России завершается срок подачи заявления о голосовании по месту нахождения. Сегодня последний день, сообщили в Центре избиркоме. Механизм «Мобильный избиратель» позволяет гражданам выбрать удобный избирательный участок. Причем в этом случае можно проголосовать как на выборах депутатов Госдумы, так и на выборах регионального уровня. Заявление оформляется через сайт госуслуг, в МФЦ или в любой участковой избирательной комиссии. Герой России Евгений Поддубный считает, что о патриотизме говорить казенным языком нельзя. По мнению военкора, здесь работает только личный пример, когда он отражается в душах и сердцах молодых людей. Только честно, только искренне можно объяснить детям, что значит любить свою родину, отметил Поддубный. Он добавил, что ветераны СВО способны общаться с молодежью открыто, потому что это те люди, которые могут это доказать на собственном примере. Центробанк будет отслеживать заявления финансовых блогеров и каналов в мессенджерах, если такие публикации могут повлиять на решения инвесторов. Об этом сообщается в проекте основных направлений развития финансового рынка на ближайшие 3 года. Кроме этого, регулятор собирается расширить использование системы быстрых платежей для трансграничных переводов и карт МИР за рубежом. А еще, согласно проекту ЦБ, за границей будут продвигать использование цифрового рубля. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости на русском. Иван На русском радио Иван Соловьев.
2: Здравствуйте, здравствуйте, еще раз здравствуйте. Ну давайте, ребята, в самом начале своего эфира расскажу коротко о том, как прошли мои выходные. Пятница, весь день на даче, много готовил, много отдыхал, много бездельничал. В субботу вернулся в город, потому что принимал участие в съемках одной очень такой, знаете, популярной программы. Не кулинарная, но тема была кулинарная. Поэтому ездил на съемки со своим фирменным пирогом с картошкой и курочкой. Ну потом ближе к делу расскажу, когда эфир. А в воскресенье снова на дачу вернулся, и все, началась подготовка к зимовке. Бассейн слил, просушил, убрал. Убрал огурцы в теплице, там все перекопал, саму теплицу помыл. Посадил еще одну грядку клубники. В общем, ребятки, дачники, нам сейчас вообще на даче не скучно. Никаких шашлыков, машлыков, работа, работа, еще раз работа. Ну да ладно, нам же это нравится, это же вот прям все, вот прям вот как мы хотим, как мы любим. Вы слушаете Русское радио, это тоже мы любим, это тоже мы хотим. Впереди для отличного настроения Дмитрий Колдун появится, Григорий Лепс на очереди и Наталья Власова. Прямо сейчас здесь на русском.

реальный тяжелый понедельник. Ну, скажем так, туманный понедельник. Сейчас расскажу, в чем дело. Я это уже испытал на себе. Подъезжаю сегодня к офису, ну, начинаю кружить, искать свободное место для парковки. Вроде бы нахожу, паркуюсь, думаю, ну все, надо выходить из автомобиля, завершать аренду. А суть-то в чем? Я приехал не на каршеринге, а на своем автомобиле. Представляете? Вот такой вот понедельник. Туманный, тяжелый, еле-еле идущий понедельник. Ну, надеюсь, у вас с этим все хорошо. По крайней мере, уже после обеда должны мы были встрепенуться и отряхнуться от прошедших выходных. Вы слушаете Русское радио? Давайте сейчас взбодримся. А студио Татьяна Куртукова и Полина Гагарина. Прямо сейчас здесь на русском. Меня зовут Иван Соловьев. Добрый день.

0: только среди подписчиков русского радио в Макс. Розыгрыш 5 виниловых пластинок из эксклюзивной музыкальной коллекции в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Подписывайтесь на русское радио в Макс, нажимайте «Участвовать» и выигрывайте уникальный диск из юбилейного тиража. Победителей узнаем 18 сентября. Русское радио в Макс. Присоединяйтесь. 12+.
1: Реклама на русском.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
5: Только в сентябре совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-74-44.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
14: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭД. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
16: Как я готовлю заливного осетра? Беру «Минтай» и всем заливаю, что это осетр. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

кружится голова от таких потрясающих подарков, которые мы, Русское радио, с удовольствием, с огромным удовольствием дарим вам, нашим дорогим, любимым слушателям Русского радио. Эксклюзивный музыкальный подарок. 30-летие золотого граммофона. В прошлом году мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. В продаже этой пластинки нет, даже не ищите. Но 5 экземпляров мы приберегли и разыграем их на нашем канале в мессенджере Макс. Что нужно сделать? Нужно зайти в мессенджер Макс, найти наш канал «Русское радио», подписаться и нажать кнопку «Участвовать». Победителя мы узнаем уже совсем скоро, 18 сентября. Ребята, удачи! Это супер подарок, супер-супер!

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу. В Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка. Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Я вам

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». УКН 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Обливание холодной водой дарит хорошее настроение. Независимо, кого обливаешь. Ха. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Все, Вологда, держись, наплыв туристов обеспечен. Новинка от Ирины Дубцовой, песня «Вологда» вполне возможно успеет ворваться в двадцатку лучших песен в хит-парад «Золотой граммофон». А вообще, ребята, пришло время нам с вами вершить музыкальную историю. В нашей официальной группе в «Одноклассниках» проходит народное голосование за номинантов премии «Золотой граммофон». Что нужно сделать? Нужно зайти в специальное мини-приложение на нашей странице, выбрать три любимые песни этого года. И, собственно, вот это и повлияет на итоги голосования. Среди всех участников, среди всех вас, кто это сделает, мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая состоится уже совсем скоро, 5 декабря. Осталось-то совсем немного. В общем, друзья, я вам желаю отличного настроения. Я вам желаю сделать правильный выбор. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами в компании «Русского радио». До конца этого часа еще много любимого, много того, что хочется слушать, слушать и слушать. Пожалуйста, группа «Руки вверх» уже появляется в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного настроения и скорейшего завершения рабочего дня. Да, пусть так и будет.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 10. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 15 градусов без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Чередом по вторникам и пятницам в 11:50. 12+. Сплонсор проекта ООСЗ «Чередомстрой».
3: Встречайте обновление в «Стройландии». Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
5: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила, я предупреждала».
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Ремонт отделения реабилитации в Вологодском областном госпитале ветеранов войн выполнен на 50%. На данный момент в помещениях отделения подготовлены полы, оштукатурены стены, протянута кабельная линия. На 50% готова вентиляция. В ближайших планах монтаж автоматической пожарной сигнализации, систем отопления, установка сантехнического оборудования, отделочные работы и подготовка плитки. Отделение реабилитации будет работать в амбулаторном формате. В отделении будет работать психолог, врач по физической реабилитации, физиотерапевт и тренер по ЛФК. Ремонт учреждения осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В Вологде перекрыли пешеходный мост через реку Золотуху. Рабочие приступили к ремонту сооружения. Специалистам предстоит обновить покрытие моста и перильные ограждения. На финальных этапах благоустройства на мосту будет установлена подсветка «Звездное небо». Ожидается, что ограничения продлятся 2 недели. Ремонт – часть работы по преображению центра Вологды. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», программы губернатора «Стратегия 2.0» и народной программы «Единой России». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Когда мне нужно что-то не забыть, я не ставлю напоминалку в телефоне. Нет, я по старинке беру шариковую ручку и рисую такой жирненький, хорошенький крестик на руке. Потом, конечно, я вспоминаю, что именно я должен был не забыть. Но вот то, что не забыть, не забыть, это, конечно же, я помню. Не забывайте, ребята, это Русское радио. Вы нас любите, а мы любим вас. У нас все с вами взаимно. Группа «Корни» появляются в эфире. Дальше предлагаю послушать звонок. Да будет так, Иван Соловьев. Это я. Хорошего всем настроения, хорошего всем самочувствия и скорейшего завершения рабочего дня по традиции.

0: Реклама.
1: Будь разной с салоном красоты «Энель». К вашим услугам бровисты, специалисты по маникюру, педикюру, ламинированию и наращиванию ресниц, а также депиляция и спа-программы. Все это и многое другое в одном месте на улице Марии Ульяновой, дом 3. В спа-салоне красоты «Энель». Телефон 296-066. ИП Гомзае Л. Ограна ИП 318-352-5000-32-787.
2: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
3: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее. Останься со мной. Только любимое.
5: Каждому по факту рядом нужен человек.
4: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.

0: виражи.
1: Совершенно согласен на все 100%. Жизнь похожа на виражи. Сегодня крутой взлет. Завтра может быть такое легкое падение. Но без падения не бывает же и взлетов, правда же? Завтра может быть еще вообще крутой поворот куда-нибудь. В общем, ребята, я вам желаю, если и будут виражи кружить вас по жизни, то, конечно же, только в лучшую сторону. Мы с вами мчим по прямой. Анастасия Самбурская попадается навстречу. Далее Анастасия, Дима Билан, дуэт шикарный. И Валерия появится в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет. Он пришел.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
4: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.
5: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
6: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». У «Рандеву» город Москва, Бугаянск, 14-774-652-74-44.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
10: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
11: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
12: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
14: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
15: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+.
18: Окружающих надо периодически пугать, чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Диван да кухня». Вкусно на русском.
1: Соскучились по вкусному. Привез домой аэрогриль, он у меня на даче был. Решил эту неделю по многочисленным просьбам своих подписчиков посвятить рецептам для аэрогриля. Сегодня утром на завтрак приготовил, ребятки, воздушный омлет с ветчиной, сыром, помидорами. Ну, тут все просто. А вот на обед заливной пирог с яйцом и зеленым луком. Да, и такое в аэрогриле тоже можно приготовить. Рецептом делюсь. Начнем с теста. Взбиваем венчиком яйца с солью, добавляем майонез, сметану, перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем. Еще раз перемешиваем. Тесто готово. Оно по консистенции как очень такой, знаете, густой, тягучий мед. Теперь начинка. Отварное яйцо. Рубим кубиком. Зеленый лук шинкуем мелко. Соль, перец. Можно добавить немного растопленного сливочного масла. Начинка готова. Соединяем начинку с тестом. Перемешиваем. Выливаем массу в форму, смазанную сливочным маслом, и убираем в аэрогриль 180 градусов на 30 минут. Готовность пирога проверяем зубочисткой. Румяный, очень такой воздушный получился пирог. Кстати, в духовке можно тоже приготовить. Бегом за рецептом в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видеорецепт. Вас дожидается, сохраняйте. Не забудьте подписаться. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
7: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Я достиг финансовой стабильности. Денег нет. Не было. И, похоже, не будет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

любое время года, в любую погоду, всегда он. Стол заказа в эфире Русского радио. Это неизменно. Начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Но уже прямо сейчас, ребята, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Опубликуем мы секунды на секунду пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Вот в комментариях, пожалуйста, передавайте приветы, поздравляйте, делитесь своим хорошим настроением. Я, Иван Соловьев, жду ваше сообщение, чтобы красиво на всю страну озвучить их в эфире. Напомню, стол заказов в 17.00. Где здесь на Русском радио?

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 10. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Лечение варикоза лазером в клинике Говорова. Флеболог Алешин Игорь Евгеньевич. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Звоните 57-86-61. 57-86-61.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: Милые стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую.

0: чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле допустили отмену запрета на экспорт нефтепродуктов из России по мере насыщения внутреннего рынка. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Никаких сроков он не назвал. С июля в стране действует полный запрет на вывоз за рубеж бензина, затем ограничения распространили и на дизельное топливо. Солярку запрещено экспортировать до конца сентября, бензин и авиакеросин до февраля следующего года. Между тем, Роспотребнадзор признал незаконным отказ в продаже топлива в канистры на автозаправках. Это может нарушать права потребителя. Такое постановление регулятор вынес, рассмотрев жалобу автомобилиста из Петербурга. На одной из АЗС ему отказались налить бензин в канистру. Ведомство объявило владельцу бензоколонки предостережение. Впрочем, юристы отмечают, что предостережение подобного рода носит профилактический характер и не считается обязательным. Продукция московской промышленности востребована в большинстве регионов страны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в столице крупнейший в России индустриальный хаб, высокотехнологичные разработки научно-технических центров, конструкторских бюро и заводов находят заказчиков в самых разных сферах – образовании, здравоохранении, ЖКХ и транспорте. Город помогает предприятиям расширять производство и выводить новую продукцию на рынок. Такую помощь, в частности, оказывает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Узнать подробнее о работе фонда можно на сайте mos.ru. Ну и последнее. В Китае открыли первый в мире музей птерозавров, летающих ящеров эпохи динозавров. Как пишет информационное агентство Regnum, общая площадь выставочного пространства составляет почти 8 тысяч квадратных метров. Ранее на востоке Китая обнаружили окаменелые останки динозавров возрастом 80 миллионов лет. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Как же я люблю целый час наслаждаться вашими сообщениями, потому что в каждом сообщении, слушайте, ну прям вот любовь, забота, внимание, счастье. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио, уже опубликован пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях передавайте приветы, поздравляйте, желайте. Вот все, что хотите, то и делайте. Меня зовут Иван Соловьев, ну что, поехали. Привет, Иван, привет, любимая Русская Радио. Иван, поздравляю тебя с началом трудовой недели. Пусть она пролетит легко и незаметно, да, вот прям как я сейчас сказал. А к выходным откроется второе дыхание. Дачники, мы сила. А привет отдельный, самой обаятельной и привлекательной подружке и по совместительству моей маме Наталье. Спасибо тебе за то, что всегда рядом и всегда поддержишь и направишь на истинный путь. С тобой мир становится светлее. Обнимаю сердцем, любящая дочь Анастасия. Привет Вике от Кати. Всем хорошего вечера. Поздравьте меня с днем рождения, просит Вероника. А еще привет передаю своей любимой мамочке Екатерине. Вероника из Калининграда. Вероника из Калининграда. С днем рождения. Привет, любимое Русское радио. Едем за грибами в Подмосковье. Пожелайте нам удачной тихой охоты. Кристина, город Люберцы. 17:03. За грибами. В Подмосковье, в лес. Угу. Всем привет от Сергея, всем слушателям Русского радио. Привет, подруги Рахмие, я тебя люблю, от Варвары. И привет Ярославу Иванову от Ярика. Вот так, ребята, и пройдет ближайший час здесь на Русском.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Космическое межгалактическое снижение цен на все теплицы. Профиль центр 54-54-54. Успей купить выгодно до конца месяца.
6: У вас есть квартирный вопрос к застройщику?

0: Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
2: Серьезное отношение с девушкой — это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?
4: Сладкий

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет парням из ветеринарного производства «Апицена», двум Димонам и Андрюхе от Влада. Иван, привет. Вчера ждала привет, но не дождалась. Настроение ноль. Пожалуйста, передай сегодня. Всем привет от Натальи из Москвы. Наталья из Москвы передает всем слушателям русского радио большой привет. Привет любимым родителям, папе Диме, маме Жене. Я их люблю. Дочка Маша написала: не болейте и живите счастливо. Привет Веронике. У нее завтра день рождения, сообщает Вероника. Привет, Иван. Привет, русское радио. Передаю привет мужу Ивану Фундорко. Я его очень люблю и уже скучаю. Подпись Дина. Огромный привет маме Нине. В город Зеленогорск улетает, Красноярский край. Хорошего ей вечера от Антона. Передаю привет всем своим родным. Это уже Мария. Всем своим родным. Огромное спасибо, что переживали и поддерживали меня, когда я была в больнице. И еду домой из Москвы в Кострому. Ваша Мария. Привет папочке Александру Павловичу Сыромятникову из Новочеркасска, Ростовская область. С днем рождения тебя, папуль. Долгих лет тебе жизни и огромного тебе здоровья. Твоя дочка Виктория. И огромный привет Денису. Третий корпус, город Сестрорецк, от Екатерины. Ребята, заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Пост о том, что стол заказов вовсю гремит на всю страну, уже опубликован. А в комментариях, пожалуйста, пишите поздравления, передавайте приветы.
0: «Стол заказов» на «Русском радио».

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 000 рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Пока я завтракал, стемнело. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Иван, привет. Передай, пожалуйста, молодоженам Саше и Олесе поздравления. Море счастья, море любви. Много детей желаем. Красивая они пара. Мы сейчас на свадьбе отмечаем. Начинается самое интересное. Привет передают и поздравляют Вадим и Ирина. А что там, что у вас там сейчас самое интересное? Ну вот, сказали А, говорите и Б. Нам же тоже теперь интересно, что у вас там самое интересное. Привет, Русское радио. Огромный привет любимому супругу Александру Шабанову. Ты самый лучший муж и папа. Мы очень тебя любим. Вместе уже 20 лет, а нам как будто бы по 20. Супруга Елизавета, сын и дочка, город Тамбов. Всем привет передает Натали, город Камышин. Отдельный привет друзьям Саше Старченко и признание в любви. Я тебя люблю и жду тебя. Привет моему Артуру. Он сейчас отдыхает после тяжелого рабочего дня. Артурчик, отдыхай. Я тебя люблю, я тебя ценю. Я с мыслями тобой. Мне кажется, именно так Флюза с такой интонацией и озвучила эти слова. Большой привет классному мужчине Андрею. В Крым улетает. Ты для меня очень дорог. И хочу сказать тебе спасибо за все, что ты для меня сделал. За поддержку спасибо. За надежное плечо. За твои советы. За доброту. И за то, что ты оказываешься рядом, когда так нужен. Таких, как ты, большая редкость и настоящее счастье. Желаю тебе отличного вечера. Пусть он будет теплым, спокойным, радостным. Пусть все заботы отступят. А хорошее настроение будет с тобой. Твоя Катя, город Тюмень.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Привет, дорогое любимое русское радио! Из прекрасной Костромы всем мира и добра желает Мария Клюкина. Или Клюкина. Привет, русское радио! Передаю привет всем работникам Владимирской станции скорой помощи. Ребятки, вы лучшие. Скучной вам смены от Ирины. Да вообще, знаете, чтобы можно было уснуть на рабочем месте. Привет, русское радио! Привет из Переславля-Залесского от Оксаны. Давайте-ка что-нибудь веселенькое, чтобы понедельник закончился на веселой ноте. Понедельник закончится на веселой ноте, когда вечер на русском начнется. Это наше шоу. Подождите, 28 минут осталось. Пожалуйста, включите классную музыку, просит Вероника. Вероника, у нас что не песня, то классная. Вы разве не согласны? Привет, русское радио! Привет любимой семье! Крепко целую сына Давидушку. Полина написала. А привет Артему из Озерного. Едем домой. Настроение отличное, сообщает Кирилл. Привет, русское радио. У меня сегодня день рождения, пишет Юля. Поздравляю себя и спасибо всем, кто сегодня рядом со мной. Юля, ну уж тогда и от нас, от русского радио и лично от меня, от Ивана Соловьева тоже с днем рождения. Будьте счастливы. Привет семье Мелеховых от Насти. Иван красавчик, хорошо выглядишь. А где вы меня видите? Привет всему русскому радио и всей вашей команде. Радиоведущих это Артема. Спасибо большое, всем передам. И скорейшего выздоровления дорогому человеку Вадиму из Уфы желает Елена из Ижевска.
1: Стол заказов на русском радио.

силен в арифметике, и мой пример

0: Что слушает страна? Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
3: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
2: Федеральная пассажирская компания.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта». Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 года 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
6: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: конечно, времени побольше для стола заказов, но что есть, то есть, ребята. Финальная порция ваших сообщений. Арман Султанов передает привет всем слушателям Русского радио. Привет из Турции, в Санкт-Петербург. Поздравляю с днем рождения, Шатлыка. Наргиза, поздравляю. Желаю удачи во всем, чтобы все было хорошо. Привет Генриете из Москвы, от Насти. Любимый Клин, с бабьим летом! Зоя Ивановна поздравляет. И всем ведущим Русского радио тоже большой привет. Привет семье Мелеховых от Анастасии. Привет Русское радио. Привет любимому мужу Юрию Назарову от жены Евгении. Я тебя очень сильно люблю. Настя передает привет семье Татаринцевых. И большой привет улетает семье Климовым в город Шахты от Ильи. Все, ребятки, спасибо вам большое за ваши классные, как обычно, добрые, теплые сообщения. Вы большие молодцы. Следующий стол заказов выйдет в эфир в 22:00. Не пропустите.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: Ну и, конечно, нельзя пропустить. Нельзя пропустить то, что будет происходить в ближайшие 2 часа здесь,
2: привет,
0: в эфире Русского радио. Юлия Калинина, Иван Соловьев. Опа! Кого-то не хватает.
2: Кого-то не хватает.
0: Слушайте, представляете, ну звоним мы Саше, тему обсудить сегодняшнюю. Он там кашляет на том конце провода. Не-не, сиди-сиди дома. Оставили, в общем, моего дома.
2: Аллергический ринит.
0: Пусть выздоравливает.
2: Я выучила это умное слово.
0: Он сейчас нас вот 100% слушает. Сашка, здоровья тебе, мы тебя ждем завтра. А сегодня обойдемся без твоих искрометных шуток. Ребята, 2 часа впереди вечера на русском. Давайте тему объявлять.
2: А тема у нас сегодня очень вкусная.
0: Мы это любим.
2: Да, я не могу не заметить, что я до недавнего времени была последним человеком, который пришел в наш коллектив. Ну и для того, чтобы в коллективе освоиться, естественно, надо взять и принести что-нибудь вкусненькое.
0: Да, или еще да. С первой зарплаты обычно еще люди это делают.
2: Конечно, да? Конечно. И так. Вот год назад, 15 октября, у меня был ровно год в эфире. Поэтому я была тем самым коллегой, которого любили абсолютно все, потому что я принесла целую гору всевозможных вкусняшек.
0: Ну, я хочу вообще сказать, дорогие слушатели, Юля каждый вечер приносит какую-то гору вкусняшек. Вся кухня
2: набор похудейка.
0: То значит мисочка с печеньками, мисочка с вафлями, мисочка с конфетами.
2: Да.
0: В общем, это тот самый человек, который нас всех подкармливает. Ну и я тоже не отстаю.
2: Ну, конечно, твой легендарный оливье на Новый год – это лучшее, что можно придумать.
0: Ребята, давайте поговорим сегодня на такую тему. Какое угощение приносит на работу душевный коллега? И почему вдруг это стало традицией? Ну, неплохо, я считаю.
2: По-моему, здорово и очень вкусно. В начале недели как раз самое время пробудить теплые чувства к тем, кто находится рядом с тобой в офисе или там, где на работе.
0: А если вы сейчас очень голодны, вам, конечно, придется туго. Ну, что есть, то есть. Заходите в мессенджер Макс, мы там Русское радио, находите наш канал. Пост с темой мы опубликовали в комментариях, ждем вашей истории.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 10. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 15 градусов без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Операция по исправлению искривления носовой перегородки. Лор-врач высшей категории Беляев Василий Мефодьевич. Клиника Говорова, Новгородская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
6: Марафон скидок в интернет-магазине «Стройландия.ру». Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. «Стройландия» для дома и больше.
7: О «Стройландия.ру» 46-09-61, город Оренбург. Рейс на автоматике 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
8: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54-54-54.
9: Скажи 300.
10: 300.
9: Отучись на тракториста.
11: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8-800-222-89-90.
12: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
13: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
14: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
15: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
16: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
17: Алло, алло, Алешенька. Светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки. Гадают на любовь.
0: Русское радио.
18: Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Только любимая.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство изменило правила продажи топлива на бирже и при выполнении обязательного норматива разрешило учитывать поставки топлива электростанциям. Как заявили в Кабинете министров, это необходимо для поддержки отечественной энергетики. Биржевой норматив продажи топлива – это обязательная доля бензина, дизеля и авиакеросина, которую нефтяные компании должны реализовывать через биржевые торги. Центробанк расширил сервис анонимных обращений. Теперь через него можно сообщить о теневых руководителях, людях, которые фактически управляют банком или страховой компанией, но не занимают официальных должностей. Персональные данные заявителя регулятор не запрашивает и обещает полную конфиденциальность. Такой сервис от Центробанка заработал в начале года. В России запустят передвижные пункты техосмотра, чтобы ТО можно было пройти в удаленных районах и труднодоступной местности. Такой проект приказа Министерства транспорта сейчас проходит согласование. Как пишет парламентская газета, в первую очередь это коснется промышленных предприятий, которые расположены далеко от областных центров. Для физических лиц техосмотр с некоторых пор стал необязательным. Его необходимо проходить только в некоторых случаях, например, при покупке подержанной машины. Ну и последний, россиянам до Нового года осталось отработать 77 дней. При этом 2 из 17 рабочих недель будут короткими. В ноябре граждан ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре 3-дневная, пишет ТАСС со ссылкой на производственный календарь. Новогодние праздники начнутся 31 декабря. Ранее психологи объяснили, почему ожидание праздника часто приносит больше удовольствия, чем сам праздник. Потому что при длительном ожидании воображение рисует все более идеальный образ события, а реальность подчас разочаровывает. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас «Вечер на русском».
0: Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. «Вечер на русском».
2: А вот и нет. Да. Никакого Пряникова. Калинина и Соловьев сегодня рулят эфиром.
3: Отдуваемся за двоих.
2: Да, Сашка кашляет, чихает, поэтому мы ему запретили в офис вообще появляться, чтобы не заражать. Саша, отдыхай, мы тебя любим, ждем. А, все, ребятки, с этого самого момента можно расстегнуть верхнюю пуговичку,
3: да,
2: расслабить узел галстука, каблуки можно сбросить. Ну, если этого не за рулем, конечно.
3: Ну да, я представляю, как девчонки сбрасывают каблуки и обязательно попадают в кого-то из коллег, которые сидят где-то поблизости.
2: Ой. Все, ребят, давайте забывать про рабочий понедельник, давайте отдыхать, расслабляться. Это «Вечер на русском». Впереди 2 часа хорошего настроения и 2 часа, конечно же, ваших сообщений. О. Тему мы уже объявили, готовы напомнить. Какое угощение неизменно приносит на работу самый душевный коллега? И почему вдруг это стало традицией?
3: Ну, вообще здорово. На самом деле, я смотрю, сколько сообщений уже пришло, и они все такие теплые и душевные. Судя по
2: вкусные.
3: Всему, да, наши сограждане работают с удовольствием, работают не только ради зарплаты, но и ради души.
2: Это
3: мы,
2: правда,
3: риэлторы, всегда голодные, поэтому у нас любимое блюдо – это пицца. Я на свой день рождения готовлю мясо в духовке, которое с нетерпением ждут в следующем году. Это пишет Наталья Гагарина.
2: А вот Юля Тарапыга уже сообщение начала читать.
3: Конечно.
2: Заходите, ребята, в мессенджер «Макс», «Русское радио», наш канал называется. Пост опубликован с темой в комментариях. Делитесь своими историями, мы все в эфире прочитаем.
0: «Вечер на русском».

0: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44. Ульма, 160-18, Павловская область, город Вологда, Пашихонское шоссе, здание 10, помещение 11, Украина, 124-350-01-16.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
6: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 31 сентября. Подробности у продавцов.
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
8: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
9: Птица счастья была подозрительно синей.
10: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
11: А я все помню, помню, как тебя любили.
10: Русское радио.
12: Летели, летели года, летели, неведомо куда.
10: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Что вы с нами творите? Ваши сообщения просто вызывают жгучий аппетит. А тема у нас. Какое угощение неизменно приносит на работу самый душевный, самый сердечный коллега? И почему это вдруг стало традицией?
2: Ну да, как посмотришь на эти сообщения, начинаешь понимать, что наши с вами сограждане, они действительно на работе чувствуют себя как дома. Викусь пишет, что всегда приношу свой фирменный торт на день рождения. Торт из шпината, кстати.
1: Ух ты. Торт из шпината.
2: Очень вкусный. И уточняет Иван, рецептом могу поделиться, интересно, оцените вы или
1: да,
2: нет.
1: Да, пожалуйста. Торт из кабачка, да, торт из печени, да, торт из шпината еще не пробовал. Привет, ребята. Ирина пишет, самая душевная коллега – это я. Приношу всегда жареную рыбу, потому что у меня муж рыбак. Это хорошо, что вы ее уже жареной приносите, потому что если на работе жарить рыбу, то, конечно, с ума сойти можно будет.
2: Ну, конечно,
1: это как если рыбную котлету в микроволновке разогреть, это все.
2: А главное, парализован будет рабочий процесс, потому что она же пахнет, это вкусненько, все сразу захотят бросить дела и помчаться скорее на кухню, как это обычно бывает, когда я дома готовлю. Мам, ну когда, мам, ну давай уже, давай. Так, вкусный соленый компотик. Любовь Зуева приносит и радует своих коллег многочисленных. Мы хотим, если в обед отдохнуть, приносим вкусные соленья, помидорчики, огурчики, летом овощи, все свое родное с огорода. Это Люда из Омска пишет, и это действительно здорово. Вот когда сам вырастил, да, и коллег
1: ну
2: угостил.
1: Ну да, конечно, конечно. Я-то знаю. Я сегодня утром закрыл последние 3 банки с огурцами. И того у меня их получилось, не угадаешь, ни за что, 50.
2: А я хотел сказать, штук 40, банок. Наверное.
1: 50.
2: Да?
1: В общем, ребята, творим мы сегодня некую такую кулинарную книгу, но давайте еще и сотворим музыкальную историю. С сегодняшнего дня в нашей официальной группе в Одноклассниках началось народное голосование за номинантов премии «Золотой граммофон».
2: Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте 3 любимые песни этого года и влияйте на итоги.
1: А среди всех участников мы разыграем приглашение на нашу грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая состоится уже 5 декабря. Вот, пожалуйста, «Жасмин» и песня «Какое счастье» тоже принимают участие в голосовании. Можно проголосовать прямо сейчас на сайте «Одноклассники».

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского «волна». Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40». 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
13: Только в ленте.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
16: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.
17: Гости, вы есть хотите?
18: Хотите.
17: Так что ж вы домой-то не идете? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
19: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
20: Все, ребятки, шутки в сторону. Теперь к делам серьезным. Вечерний замес. Игра наша любимая через несколько минут. Мы даем вам задание, даем вам ровно 30 секунд, чтобы вы с этим заданием справились и назвали как можно больше вариантов ответов.
21: Ну, конечно, потому что за 5 правильных ответов получите светильник, а за 10 мы к светильнику еще и колонку прибавим. 8-495-995-105-7. Дозванивайтесь.
20: Удачи.
19: Вечер на русском.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: И в нашей суперигре за целых два суперприза будет бороться Мария из Тулы. Мария, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Мария, здравствуйте. Голос прекрасный. Я думаю, что вот Тула – это тот самый город, в который я очень давно хочу попасть. Потому как все, кто оттуда родом, вот всех, кого я встречал, люди исключительной душевности.
1: Мария, это правда?
3: Да.
2: 100%. 100%.
3: Конечно, Маш, а скажите, а в вашем трудовом коллективе есть тот самый человек, который приносит что-нибудь вкусненькое, а вы потом этого человека на руках носите?
1: Ну-ка,
3: что
1: ну-ка.
3: Приносит?
2: Это я.
1: Так, а что вы приносите?
2: Да. Моя короночка – это пирог шарлотка и чизкейк по рецепту Ивана Соловьева.
1: Вау! Ой, вот сейчас опять да. Все скажут, ну, Иван Соловьев опять своего человека пропихнул в эфир. Нет, это неправда.
3: Я думаю, что все именно так, как вот есть. Потому что твои рецепты, они действительно простые и клевые.
1: Мария, ну, вы большая молодец, я уже за вас. Давайте играть «Вечерний замес». Сейчас будет ровно 30 секунд. И у вас будет задание. И за это время вы должны будете назвать как можно больше вариантов ответов. Назовете 5, светильник забираете, назовете 10 и светильник и колонка от русского радио. А задание звучит следующим образом. Мария, тоже про еду. Давайте уж про еду продолжим. Да. Назовите как можно больше блюд, еды, которые можно разогреть в микроволновке, но они должны начинаться на букву «С». Поехали.
2: Сосиски, сардельки, поесть.
1: Жиденький такой.
2: Суп.
1: Вкусно.
2: Суп, сырники.
1: В поезде. Ням-ням-ням-ням.
2: В поезде?
1: Да, в поезде. Жидкое тоже такое. Ну, тоже суп, только называется по-другому. И солянка я имел в виду. Вот так-то, вот так-то. Слушайте, ну на самом деле 6 вариантов ответов мы насчитали. Это означает, что светильник от русского радио, он ваш.
3: Ура!
2: Спасибо.
1: Мария, мы вас поздравляем, и у вас есть возможность передать привет в эфире русского радио.
2: Спасибо большое, очень приятно с вами пообщаться. Спасибо за позитив, который вы нам передаете, всем слушателям русского радио. Привет всем, кто слушает самое лучшее радио, русское радио.
1: А вот это
3: спасибо.
1: Правда. Хорошего вам вечера и спасибо за игру.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Кто и чем вас подкармливает на работе? Ну, если простыми словами. А так мы сегодня обсуждаем угощение, которое приносит тот самый душевный коллега неизменно. И почему вдруг это стало традицией? Вот Нурия из Казани. Ну, Казань уже вкусно звучит. Ага. У нас в Казани на каждом шагу пекарни. И всегда можно приобрести свежую выпечку. В частности, пироги. Так вот, мои коллеги в дни, когда надо что-то принести вкусное, не заморачиваются, покупают пироги в пекарнях и приносят на работу. А я, пишет Нурия, я заморачиваюсь, потому что все ждут мой день рождения или тот момент, когда я ухожу в отпуск. Они знают, что на угощение будет какой-нибудь торт, собственноручно приготовленный. А в моей кулинарной копилке много чего. На свой юбилей, например, я угощала коллег узбекским пловом, приготовленным моим мужем. Ага. До сих пор все вспоминают мой юбилей. Во как!
2: Красавица! Просто красавица! Нурия не только успевает к нам на русское сообщение писать, да, по каждой теме нашей, но еще и готовит, и коллег радует. А у нас, между тем, на связи Соня из города Сургута. Соня, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Соня. Ну, рассказывайте, много у вас коллег?
3: Да, у нас очень много коллег, большой коллектив. И на самом деле мы ждем день рождения каждого из них.
1: Так.
3: Потому что все приносят разные вкусняшки. Например, мы очень любим, когда Даша печет нам меринговый рулет.
1: Ого!
3: Очень вкусный.
1: Так. Даше привет.
3: Даше привет.
1: А вы что приносите на свой день рождения? Чем своих коллег угощаете?
3: На свой день рождения я тоже пеку какой-нибудь торт, собственно, домашнего приготовления, либо шоколадный. Угу. Разные варианты.
1: Что-то мне подсказывает, что мужчин коллег у вас нет. Вы одни сладости на работу носите. А как же там, не знаю?
3: Коллег у нас нет.
1: А, вот я угадал, да? Потому что где этот пирог с мясом?
2: Пирог с мясом,
1: а где этот стейк, прожарки медиум и так далее? Слушайте, ну молодцы, хорошие.
3: Вообще у нас есть Шура, которая приносит нам плов традиционный. Тоже очень вкусный. Да.
1: Это классные традиции. Спасибо вам, Ася, за звонок. Большой привет
2: Соня.
1: Всему. Ой, Соня, точно. Да. Я уже все. Большой привет всему Сургуту. Ребята, заходите в мессенджер Макс. Пост с темой опубликован. Угощение, которое приносит неизменно тот самый душевный коллега. И что с этим связано? Что за традиция?
2: Конечно.
1: Пишите.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
14: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
15: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
14: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
17: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
18: Капсикам.
17: Маме скрутила шею весной.
18: Капсикам.
17: Плечо поднывает у сына порой.
18: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
17: Капсикам. И боль на удалении.
18: Капсикам. Моя сила в движении.
19: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
20: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
21: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
22: Начни эпидемию. Зевни с утра на работе. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Вообще, это, конечно, отдельное удовольствие, когда ты своими руками что-то приготовил, приносишь на работу и ждешь вот эту реакцию на лицах
2: коллег.
1: И смотришь, кому понравилось, и подмечаешь, кто отказался, кто добавки попросил, или кто вообще не стал есть и так посмотрел на это все скептически. Я это четко подмечаю.
2: Вот я и хотел сказать, у тебя наверняка есть черный список,
1: есть,
2: куда ты...
1: Есть.
2: А меня там нет?
1: Ты там есть, потому что Юлия Калинина вообще очень прихотливая в еде, и она мало что ест, что вот мы готовим своими руками. Ну, ладно.
2: Нет, это дело, ты знаешь, если бы дело было исключительно в твоих руках, но, к сожалению, дело в том, что я хочу быть легкой и прекрасной.
1: А вот Сашка Пряников, ой, вот что не принесешь, он все съест, еще и добавки попросит.
2: Конечно.
1: В общем, мы сегодня обсуждаем, какое угощение неизменно приносит на работу самый душевный коллега и почему это стало традицией. Давай сообщение.
2: Ну вот Владимир пишет, что здорово, когда в коллективе есть кто-то родом из деревни или из маленького городка, потому как на Новый год это будут обязательно огурцы, разные соленья. И, в общем, в этом случае все будут сыты и довольны. А Олеся сообщает, что наш директор, он же учредитель фирмы, он настоящий трудоголик, берет всего 3 выходных за год. Представляешь, 3 выходных.
1: Ну, это руководитель, трудоголик.
2: Вот. И эти 3 дня он посвящает тихой охоте, то есть идет за грибами. А эти грибы потом жареные в сметане всегда приносят в кастрюльке сразу после своего вот этого импровизированного короткого отпуска.
1: Боже, как вкусно! В общем, я надеюсь, мы кого-то сподвигли на какой-то кулинарный шедевр сейчас приехать домой и приготовить. Классная тема, будем обсуждать ее во втором части, ребятки, «Вечер на русском». В 19.00 вернется вновь сюда.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. «Вечер на русском».

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 10. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 15 градусов без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
4: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
7: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
8: Тысяча автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
9: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио.
10: Наша жизнь.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство энергетики сообщило о росте производства нефтепродуктов. На нескольких нефтеперерабатывающих заводах НПЗ начали работать дополнительные установки, сообщили представители ведомства на заседании у вице-премьера Александра Новака. В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба отчиталась, что завела уже больше полусотни уголовных дел из-за завышения цен на топливо. Ранее Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за ценообразованием на малых АЗС. В Госдуме вернулись к идее временно выплачивать алименты за счет государства, если взыскать деньги с родителя не удается в течение 6 месяцев. Как отметили депутаты, если суд назначил алименты, но один из родителей месяцами их не платит, ребенок не должен ждать, пока приставы найдут должника и взыщут средства. С должником же будут потом разбираться судебные органы. Такой механизм в Госдуме уже обсуждался. В частности, предлагалось создать для одиноких родителей алиментный фонд. Центробанк усилит контроль за финансовыми блогерами и за информацией, которую они распространяют для частных инвесторов. Об этом говорится в проекте развития финансового рынка на ближайшие 3 года. В ЦБ отмечают, что популярные блогеры не всегда обладают необходимыми знаниями и квалификацией, в то время как их умозаключения могут влиять на решения инвесторов. Ранее Банк России предлагал создать реестр финансовых блогеров. Ну и последнее. Турция и Египет стали самыми популярными направлениями у россиян на осенние каникулы. В туристический топ на период конца октября, начало ноября также вошли Таиланд и Китай. На Турцию приходится 40% бронирований против 33% годом ранее. Египет почти догнал лидера с долей 38%. Вслед за Таиландом и Китаем расположились Арабские Эмираты и Вьетнам с долей по 3%. Пока на этом вся информация. Эфир продолжит «Вечер на русском».
0: Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Для тех, кто только присоединился к нашей компании, маленькая поправочка. Александр Пряников сегодня отсутствует.
3: Да.
2: Ну пусть спокойно почихает там у себя за городом.
3: Конечно.
2: Да? А не здесь, в студии Русского радио.
3: Тем более, что у нас сегодня... Можно я открою тайну из нашего закулисья? Вот у нас здесь на русском настолько классная атмосфера, и у нас всегда ребят что-то вкусненькое приносят. Ну, кроме Ивана, который традиционный наш кулинар, можно сказать,
2: так штатный. И хотят залезть на мою поляну.
3: Конечно.
2: Топчутся.
3: Вот сегодня Света Казаринова сегодня принесла великолепные печенюшки.
2: Подтверждаю, я съел сейчас 2 штуки, мне очень понравилось. Печеньки такие с медом, с сахарком.
3: Ой,
2: сейчас чайка бы еще попить.
3: Да.
2: Мы сегодня тему такую обсуждаем. Какое угощение неизменно приносит на работу самый душевный коллега и почему это вдруг стало традицией? Вот у нас, правда, есть такая традиция. Мы без особого повода, ну и по поводу, конечно, тоже, что-то вкусненькое да приносим, угощаем коллег. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Пост с темой опубликован. В комментариях делитесь своими историями. Вот, пожалуйста, Дина.
3: Ага.
2: Ребята, мы на работе очень любим хвастаться заготовками.
3: Да.
2: Кто чего только не принесет. Со своими секретами, изюминкой. Но самое вкусное всегда у нашего контролера Жанны. В последний раз она приносила фляки. Это очень вкусный суп с рубцом. Польское блюдо. Очень интересно.
3: Контролерша по имени Жанна.
2: Принесла с тарелочку фляки. В общем, делите, ребят, своими историями. Мы все в эфире прочитаем.
0: Вечер на русском.

0: Реклама.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
2: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
3: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
0: Русское радио.
4: Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Только любимая.

0: С тем, что у нас здесь на русском происходит. Помню, что пару недель назад Слава Циба принес яблоки вкуснейшие с своей дачи.
1: А на прошлой, на прошлой неделе один наш коллега Марк принес огурцы собственного слабого посола.
0: Да, вот как раз Анастасия Кузина пишет на эту тему, что сегодня моя коллега, подруга, принесла мне яблоки. Мы их каждый день теперь вместе хрумкаем. Какая прелесть,
1: ну, да? Ну да, сейчас сезон яблок, конечно. Скоро будете как яблочки красивые, наливные. Елена пишет, я всегда угощала своих коллег на масленицу, это, конечно же, блины, шарлотки, пирожки, пироги, тортики собственного приготовления. Я люблю печь, я люблю угощать, пишет Елена из Санкт-Петербурга.
0: Ну, между прочим, вот у меня мама буквально вчера мне говорила о том, что не хватает ей вот этих вот выходов, когда можно испечь печенек специальных осенних, которые ближе к Хэллоуину пекутся, так, чтобы прийти, да, и куда-то сказать, ребята, вот, смотрите, что я вам принесла. И главное, вот это приготовление само, вот как раз то, о чем ты сегодня говорил. Я, когда готовлю, получаю удовольствие от процесса.
1: Да.
0: Вот такое ощущение, что наши слушатели, они тоже получают удовольствие от процесса, и когда приносят вкусняшки своим коллегам,
1: конечно,
0: да,
1: конечно.
0: Вот оно счастье.
1: Любовь пишет, мои коллеги, ну, настолько хорошие, настолько добрые и милые, что я их постоянно подкармливаю чем-то вкусным. Я прихожу на работу как на праздник. Мне не нужно отдельно никакого повода, чтобы что-то испечь и принести и угостить. Я это делаю очень часто. Мне кажется, они тоже про вас так думают, что вы такая милая, классная и самая любимая коллега. Не даете с голоду умереть, вот.
2: Вечер.

0: Реклама на русском. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4Л.
1: Комплектация актив 2026 года выпуска. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
11: Топ покупок месяца.
12: Амода C5. Добавить, стиля.
13: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
14: Амода C7. Собрать все взгляды.
15: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Тенет Т7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Тенет.
20: ПАО «Сбербанк». Лицензия ТБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Положительная сторона маленькой зарплаты – низкая вероятность погибнуть на горнолыжном курорте или быть съеденным акулой, упав с яхты. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
22: Ты говори.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Кормим, угощаем, столы на работе накрываем, праздники с коллегами отмечаем и тему вкусную обсуждаю, стихами заговорил.
2: Да, человек простой.
1: Какое угощение неизменно приносит на работу самый душевный коллега и почему это стало традицией? Я еще вспомнил одну нашу традицию. Кстати, тебя она впереди тоже ждет.
2: Так.
1: Когда вечернее шоу уходит в отпуск, то когда вот у нас крайний эфир, то мы накрываем стол. Я, независимо от того, какое время года, приношу оливье, что еще? Либо пирог. Сашке что приносит? Ничего не приносит.
2: Сашка себя приносит. Себя, да, это самое главное.
1: Так что имей в виду, в следующем году наш первый отпуск, вот такая вот у нас традиция.
2: Хорошо, это я запомню непременно, тем более, что отпуск у меня намечается сразу перед новогодними праздниками, поэтому я думаю,
1: шикарно.
2: Что я отстреляюсь, да, одним разом за все праздники. В общем, я надеюсь, что у наших слушателей так же здорово и вкусно, как и у нас. Хотя, ну что тут надеяться, и так все понятно. Приношу свой фирменный торт на день рождения. Это нам пишет Викуся. А Ольга Рязанова сообщает, что я сама на работу исправно таскаю шарлотку, которую готовлю по рецепту. Барабанная дробь.
1: Бабушки.
2: Ивана Соловьева, конечно.
1: Бабушки Ивана Соловьева.
2: Домашние объедаются, хвалят, коллеги объедаются и тоже хвалят.
1: Ой, ребята, мне очень приятно. Да-да-да, заходите в мой кулинарный канал, да, берите, сохраняйте себе рецепты, у меня все получается. Елена пишет. А у меня на работе есть коллега, он каждый обед покупает что-нибудь и нас угощает. Но всех подсадил на соленое сало. Мы так любим соленое сало. Владимир, большой тебе привет. Мы тебя вновь ждем на работе. Елена из Новосибирска. Слушайте, ну сало, конечно.
2: Да, конечно.
1: Его, конечно, с черным хлебушком, с чесночком.
2: Да, с огурчиком. Прелесть.
1: Под тарелку борща.
2: И вот еще от Дарьи сообщение. Наша любимая коллега Анюта угощает нас вареньем. И вот здесь, внимание, из арбузных корочек. Ничего вкуснее не ела. Белые корки, хрустящие, похожи на абрикосы на вкус. И я вот прочитала это сообщение и вспомнила, что в моем детстве тоже такую штуку готовили, только почему-то она называлась цукаты.
1: Ну, называться может по-разному, а вкус один. Так, я на кухню съем еще две печеньки Светы Казариновой.
0: Вечер на русском.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Вполне возможно, кто-то сейчас на кухне под наше с тобой милое бормотание танцует вокруг плиты и приговаривает: ой, накормлю завтра коллег, что-то там печет, наворачивает.
2: Ты знаешь, это ведь большая трагедия, на самом деле. Можно на основе этого даже сериал снять. Представь себе, человек любит готовить, при этом делать он этого совершенно не умеет, у него получается жуткая гадость. И вот это все он приносит на работу, и коллеги вынуждены наслаждаться.
1: Да,
2: очень вкусно.
1: У тебя, видимо, опыт был, да, такой?
2: Да. В общем, ты знаешь, не будем о грустном, но я была тем самым человеком, который однажды приготовил пирожки, которые ребятам совершенно не зашли.
1: Слушай, вот у меня, конечно, есть такой опыт, когда вот все-таки человеку надо сказать правду в лицо.
2: Да.
1: Вот если это невкусно,
2: надо.
1: Но если кто мне скажет, что я невкусно приготовил,
2: я поняла, это будет самая первая строчка.
1: Выходи вон. Обсуждаем сегодня коллег, которые приносят на работу угощение, нас кормят, угощают. Что это за душевный коллега? Что он приносит и почему это вдруг стало традицией вашей истории?
2: Ну вот на самом деле, если посмотреть на сообщения, то здесь очень много сообщений о том, как ребята что-то покупают по дороге. То есть они не сами готовят.
1: Это тоже нормально абсолютно.
2: Да, но у человека может не быть времени, но может быть желание угостить чем-то вкусненьким.
1: Или у человека может быть нет денег, но желание угостить есть.
2: Конечно. Вот рассказывают о том, что, мол, по дороге покупают творожную запеканку или курочку жареную. И все это, да, приносится коллегам, и коллеги это поглощают с удовольствием. И вот еще, кстати, про наш прекрасный коллектив. Я помню, что однажды я тут была такая грустная, огорченная. Вот. И наш коллега из технической поддержки зашел ко мне и принес мне мороженое.
1: Представляешь? А, мороженое, я думал, курочку
2: мороженое.
1: Жареную.
2: Нет, нет. Ну, эту курочку это тебе.
1: Подкупили тебя мороженым.
2: Конечно.
1: Ах ты, Юля.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
14: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
15: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
16: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
19: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка в платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencyde.ru 16+.
20: У меня дело выгорело.
21: И сам я выгорел.
22: Это не дело.
23: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
24: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
25: Хочу научиться засыпать вечером так же быстро, как утром после звонка будильника. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Аня, не плачь, Маша, тоже не плачь, Саша, не плачь, Ваня, не плачь. Да какие тут слезы, радость.
1: Конечно.
0: А группа Бис, ребята, придут к нам в среду в гости.
1: У-ху!
0: Дмитрий Бигбай, Влад Соколовский. Будем разговаривать, мило проведем время, пообщаемся, зададим вопросы, послушаем, конечно же, музыку.
1: Я, как всегда, приготовлю открытки для того, чтобы автографы брать.
0: У тебя сын еще, наверное, фанат группы Бис?
1: Конечно, конечно.
0: В общем, ребята, в среду группа Бис в гостях здесь у нас на Русском радио. А продолжаем, точнее, уже практически финальная порция ваших сообщений.
1: Как время-то пролетело.
0: Время быстро пролетело. Угу. Тема у нас: какое угощение неизменно приносит на работу самый душевный коллега и почему это стало традицией? Пишет Ольга: я приношу на работу всегда фрукты, особенно сезонные, особенно вот сейчас, когда яблоки и груши свои растут в саду. Все уплетают с огромным удовольствием и еще и в пакеты раздаю, чтобы домой вносили витамины.
1: Ну, конечно, это прекрасная идея, потому что вот очень часто бывает такое, что пишут про тортики шоколадные, про Наполеончик.
0: Угу.
1: А, девчонки, конечно, многие очень боятся за свою фигуру, поэтому яблочко, конечно, возьмут и с удовольствием. Вот, кстати, про тортик. Ольга Рябова сообщает: мама, наш постоянный клиент, я работаю в глазной клинике, она часто нам на праздники приносит торт Наполеон, печет сама. И, если честно, я считаю, что человеку, который сам печет Наполеон, надо просто смело вешать медаль на грудь.
0: Потому да что там сложного? Купил готовое слоеное тесто, сгущенку с маслом смешал.
1: А если нет?
0: Но если нет, то, конечно, да.
1: Представляешь?
0: В общем, ребята, какой мы сделаем вывод? Вы большие молодцы. Если любите своих коллег, угощаете своих коллег, если у вас есть такие коллеги, носите их на руках.
1: Да, и
0: они такие, знаете, бесценные.
1: И угощайте ответно.
0: Все, спасибо вам за ваши классные сообщения. Юлия Калинина остается с вами здесь до полуночи.
1: Да.
0: А завтра уже в полном составе. Саш, выздоравливай.
1: Да.
0: Завтра вечер на Русском возвращается в 18:00. Пока.
1: Пока.
2: Вечер на Русском.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 10. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы цари, народ простой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
4: Порядка 70 фермеров представили свою продукцию на ярмарке в Вологде. Ярмарка «Дары осени» состоялась на Кремлевской площади. Ее участниками стали фермеры из Кирилловского, Сокольского, Тарнакского и других округов области. Вологжане могли приобрести местные картофель и овощи, свежие лесные ягоды, ремесленные сладости и уникальные сувениры. Председатель Ассоциации муниципальных образований Вологодской области Сергей Селянин отметил, что работа местных фермеров помогает сохранить здоровье вологжан и поддерживает экономику региона. Ярмарка прошла в рамках событийного проекта «Осень русского севера». В Кремлевском саду в Вологде завершается монтаж детской площадки. В областной столице продолжается благоустройство Кремлевского сада. На территории пространства практически готова детская площадка. На ней уложено резиновое покрытие и установлена большая часть малых архитектурных форм и игровых элементов. Специалисты продолжают обустраивать пешеходные маршруты. Также подрядчик занимается выравниванием ландшафта и вопросами озеленения. Кремлевский сад благоустраивают при поддержке компании «Фосагро», а также в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России». Порядка 2 миллиона рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Ну, не знаю, как там насчет погодной опасности, но главная задача, которая возникает неизбежно с утра пораньше, это как выйти из дома так, чтобы утром не замерзнуть, днем не запариться, ну, а вечером просто чувствовать себя комфортно в той одежде, в которой есть. Доброго-доброго, дорогие мои. Вот мы сейчас с коллегой Соловьевым целых 2 часа хвалились о том, как у нас здесь на русском все классно, вкусно, какие у нас коллеги щедрые и гостеприимные. Ну, и вы наверняка уже начали подозревать, что мы тут все слегка роботы, и понедельник как-то прошел мимо нас и над нами не властен. Но нет, у нас все то же самое, как и у прочих трудящихся. Утречко было ленивое, давай еще 5 минуточек поспим. А ближе к вечеру, да, наступает то самое состояние, когда ты начинаешь чувствовать, что слегка устал. Но если учесть, что мой рабочий день, он как раз-таки перенесен на вторую половину суток, у меня здесь все самое интересное только начинается. То есть вы отдыхаете, а я для вас работаю. До 12 по Москве буду вместе с вами. Диджей Смэш и невеста уже совсем скоро, потом Мари Краймбрери, и все это для вас на русском.

0: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
1: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна? Русское радио.
3: Танцуют звезды и луна, а ты опять сидишь один, а ты все смотришь из окна.
2: Только любимая.

надеяться, что вся осень у нас с вами пройдет вот примерно так, как сейчас. Хотя, если подумать, то Небесная канцелярия к нам оказалась невероятно любезна и начала с осени не в самом делешней, а такой тренировочной, так, чтобы мы могли как следует подготовиться, запасти шерстяные носочки, горячий шоколад, котиков, найти в конце концов вторую половинку для того, чтобы можно было не в одиночестве коротать вот эти серые зимние вечера. Но вместе с тем мне очень нравится та тенденция, которая сейчас есть. Оказывается, по статистике, именно в это время года мы с вами больше всего сладкого покупаем.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.auto.ru.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Targa? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Targa надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
12: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
13: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. Только в день рождения узнаешь, сколько на свете ненужных вещей. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

как же часто это бывает, когда парни не готовы к тому, что мы, девчонки, меняемся очень быстро. Доказано наукой, что девушки вообще более гибкие, легче приспосабливаются к обстоятельствам и распределяются в них максимально комфортно. Я даже представляю, как он приходит сегодня вечером домой, и утром она еще была брюнетка, а тут бамс, блондинка, причем яркая, такая органичная, такая красивая, такая нежная. И да, может быть, страстная. Ну, что здесь остается? Только подхватить ее на руки и сказать: «Ты на свете всех милей, ты совершенно очаровательна, всегда такой оставайтесь». И пусть компас вашего семейного счастья всегда указывает вот то самое верное направление, без которого решительно невозможно жить.

0: На русском радио «Ближе к телу». Спонсор выпуска ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России.
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Если вы думали, что гимнастика нужна только рукам и ногам, то это не так. В гимнастике нуждаются также глаза. Это я вам как многолетний очкарик скажу. Особенно нужна такая зарядка тем, кто на работе проводит за монитором 7-8 часов. Глазные упражнения нужны, чтобы снять напряжение, фокусировать зрение, комфортно переключаться от рассматривания предметов вблизи на взгляд вдаль, координировать действия. Популярных упражнений для глаз много. Одно из них называется 20-20-20. После каждых 20 минут за компьютером в течение 20 секунд смотрите вдаль. Или просто 20 секунд посидите с закрытыми глазами. Это хорошая профилактика синдрома сухого глаза. Восьмерка – это еще одно упражнение на релакс. Глядя на стену, рисуйте глазами восьмерку, расположенную горизонтально, а точнее знак бесконечности. Голова остается в покое, двигаются только глаза. Сделайте 10 повторений. Кроме упражнений, важно не забывать, что в питании должны быть продукты, богатые витаминами А, С, Е, группы В. Морковь, кресс-салат, яичный желток, жирная рыба, абрикосы, цитрусы и орехи. Профилактика зрения и продукты для его поддержания помогут сохранить ваше зрение зорким. До скорых встреч на волнах Русского радио.
0: Спонсор выпуска ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России. Экспертная офтальмология без выходных. Полный спектр диагностики и круглосуточный стационар. Запись 725-44-40, код 499 или на сайте fnkc-fmba.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Русское радио.

Ах, какой трек с оттенком осени. Это «Романс и пицца», только что здесь, на русском. А мне сразу другая песня вспоминается про вечер пятницы. Мол, я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече. И ведь согласитесь, какое противное клише получается. То есть все оставшиеся 4 дня у нас с вами сплошные трудовые нудни и совсем даже никакой романтики. Но нет, я лично так не согласна. Я считаю, что нужно внимательно смотреть по сторонам абсолютно в любой день. Даже если это поздний понедельник. Вдруг именно в этот день ваша любовь, ваше большое счастье окажется где-то поблизости.

0: Ну, доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА Рынковед. Платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. Городово, город Москва, Бугаин, 114-774-652-74-44.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Кэш можем.
13: Беспроцентный лимит на все. Можем?
12: Кэш можем.
13: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
12: Кэш можем.
13: И кэшбэк 5% можем?
12: Кэш можем.
13: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
12: кэш,
13: так.
12: Кэш можем.
13: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Не откладывай ничего на завтра. Откладывай на послезавтра. Будет 2 свободных дня. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

могу сказать, что слышала этот трек тысячу раз, и, может быть, именно поэтому есть ощущение абсолютной новизны. Неподражаемая Алиса Морозова, которая блестяще выступала на дне рождения любимого русского только что. В эфире вашей любимой радиостанции группа «Чили» подхватывает музыкальную эстафету. Впереди Нюша и Чинконка, а ближе к окончанию этого часа группа «Рефлекс». Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет. Доброго.

0: эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 10. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Банк России выпустил проект развития финансового сектора на ближайшие 3 года. Регулятор обозначил, каким должен стать финансовый рынок. В числе прочего, ЦБ предложил расширить роль фондового рынка в финансировании экономики, повысить устойчивость банков и ограничить рост закредитованности россиян, пишет газета «Коммерсант». Согласно документу, со следующего года в стране появится договор жилищных сбережений. Граждане смогут копить первоначальный взнос на специальном вкладе, а затем оформить ипотеку в рамках того же договора. Отдельно Центробанк займется регулированием рассрочек на покупку недвижимости. Кроме этого, ЦБ продолжит развивать механизм самозапрета на кредиты, периоды охлаждения и сервис подтверждения переводов через доверенное лицо. Также планируется запустить механизм компенсации клиентам средств, похищенных через взлом банковских приложений. Другим новостям. Готовой едой в российской рознице удовлетворены 55% потребителей. Это показал опрос профильного сервиса. Это значение худшее среди 70 с лишним рассматриваемых категорий продуктов, пишет издание «Коммерсант». Недовольство потребителей вызывает в первую очередь высокая стоимость готовых блюд и недостаточный их ассортимент. При этом особых претензий к качеству у потребителей нет. Ну и последнее. В Японии появится скорая помощь для роботов. Специальный фургон доставит инженеров и оборудование, а при необходимости клиент получит подменного гуманоида. По прибытии специалисты проведут диагностику и попытаются устранить неисправность на месте. Если потребуется более сложный ремонт, робота доставят в сервисный центр. Пока на вызовы будет ездить одна машина. Если услуга окажется востребованной, парк скорой помощи для роботов расширит. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустил.

благодарим классным звучанием осенних Андрея. И вот это по-нашему, по-русски. В качестве первого воина в этом часе выступил неподражаемый та-да-да-дам Сергей Жуков. И вот удивительно, уже не первое десятилетие, все неприятности, все плохое настроение, вся скука и проза этой жизни единогласно поднимают руки вверх и кричат: «Мы сдаемся, пожалуйста, пощадите». А мы говорим: «Нет, не пощадим. Простите, ребята, мы намерены от вас избавиться». И избавляемся. А при первых аккордах любимого коллектива, да-да-да, хочется начать танцевать. И причем неоднократно видел, как люди это делают, даже сидя за рулем любимого авто. Где бы вы сейчас ни были, чем бы ни занимались, знаете, что здесь, на русском, все для вас. Любимые песни, классные ведущие, все хорошо.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
1: Битва поколений на Муз-ТВ.
0: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
3: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: Luck. Реклама на русском.
1: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-74-44.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так. Кэш можем. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 840.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня стукал.
14: Молчи давай.
13: «Трудный ребенок» с 21 сентября

0: 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Всегда полезно опоздать туда, где тебя поджидают. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

И вот это тот самый случай, когда зимой и летом в любое время года этот трек приходится кстати, потому как в нем столько ленивой и солнечной романтики, о которой хочется мечтать всегда и хочется, чтобы она всегда присутствовала в жизни. Пусть даже малюсенькая чайная ложечка, но все-таки. И это тот самый случай, когда официальное видео и сам трек невероятно хороши. Проект Айова и «Мама» только что здесь, на русском. Друзья мои, рекомендую вам вот что делать. Если хотите ту самую романтику в отношениях поддерживать, держите руку на пульсе и не уходите далеко от ваших любимых радиоприемников. Кто знает, может быть, ваш любимый уже позаботился о том, чтобы в следующем часе в рамках стола заказов для вас прозвучало признание в любви, а может быть, привет большой или поздравление с днем рождения. Если сами хотите кого-то порадовать, это совсем просто. 916-003-105-7, пишите непременно. Обещаю, в 22 сразу после выпуска новостей все доставлю.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес/0+.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Нашел в кармане старых джинсов мятную конфету. Мелочь, а приятно. День сразу заиграл новыми красками. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Теперь игрушки в сторону, друзья мои, переходим к самому, что ни на есть, серьезному вопросу. А как, с вашей точки зрения, кто из артистов достоин получить легендарную статуэтку «Золотой граммофон» в этом году? А вы, между тем, можете повлиять на итоги. В нашей группе в «Одноклассниках» в специальном мини-приложении открыто народное голосование за номинантов премии. Ваша задача, как всегда, самая простая – зайти, выбрать три любимые песни этого года, выиграть приглашение на грандиозное шоу, которое состоится 5 декабря. И я ничуть не сомневаюсь, что вы, как всегда, активно, весело, радостно подхватите ту инициативу, которую «Русское радио» отдает целиком и полностью в ваши руки. Уже через мгновение в нашем эфире потрясающая Мария Краймбрери. Она, кстати, в числе номинантов. Правда, песня другая. Давай не ждать. Совсем новая, совсем свежая. Ну, а вот этот трек под названием «Все прошло» — это то, как мы с вами жили примерно год назад.

0: настоящем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости глобальной политики президент США Дональд Трамп заявил о согласии России и Украины прекратить удары по энергетике. По словам американского лидера, Москва и Киев решили отказаться от взаимных атак на энергетические объекты. Трамп добавил, что рост мировых цен на дизельное топливо возник из-за российско-украинского конфликта, а не из-за ситуации вокруг Ирана. Официально ни Россия, ни Украина о такой договоренности не сообщали. Между тем, поставки российской нефти через Черное море подорожали до исторического рекорда. Из-за риска атак дронов по танкерам стоимость фрахта из Новороссийска выросла до $25 за баррель. Как пишет издание «Коммерсант», ставки на перевозку сырья в Индию, Китай и Турцию дорожают уже седьмую неделю подряд. Кроме этого, растут и страховые выплаты, а доступный флот по черноморским маршрутам сокращается. Участники рынка пытаются перенаправить нефть в другие порты, но, как отмечают аналитики, вариантов немного. К другим новостям. Россиянам объяснили новые правила отдыха в Таиланде. С 15 сентября, с завтрашнего дня, туристы смогут находиться в этой стране без визы до 30 дней вместо нынешних 60. Как пишут «Известия», большинство обычных туристов перемен почти не заметят. Стандартные пакетные туры обычно рассчитаны на 2-3 недели. Новые правила в основном затронут тех, кто приезжает в Таиланд на длительный срок, например, на зимовку. При этом россияне, которые въедут в страну до 15 сентября, смогут оставаться там столько, сколько указано в уже полученном штампе. Ну и последнее. Чечня остается самым некурящим российским регионом. Курильщиков там с мая стало еще меньше. Вредную привычку имеют менее половины процента населения. На втором месте оказался Краснодарский край. Далее следуют Ингушетия и Дагестан. По данным аналитиков, россияне бросают курить все чаще. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вот так, дорогие мои, пусть вредных привычек не будет вовсе, а полезная привычка каждый вечер заглядывать в стол заказов на русском пусть останется в вашей жизни навсегда и станет доброй, хорошей семейной традицией. Но судя по тому, как часто вы передаете приветы и детям, и бабушкам, и дедушкам, и родителям, это все действительно уже вошло в наш с вами ДНК. Стол заказов на русском. Всем привет, всем слушателям доброй ночи, хорошего настроения. Это Анастасия пишет, всем ведущим также привет передает Настенька. Огромное спасибо. Вместе с вами передаю привет Долгошеевой Анастасии. Настенька, учитесь, пожалуйста, на 5, и пусть у вас все будет хорошо. А Маркусу большой привет. Привет его любимой сестре Генриете. Это пишет Настя. Натали сообщает. Натали из города Камышино. Саша Старченко передает привет. Люблю тебя и очень жду. Татьяна Прокудина пишет. Передайте привет моему мужу Лебедеву Алексею. Он только что пришел с работы. Ну, естественно, Тань, когда муж с работы пришел, нужно сначала накормить, напоить, а уже потом привет передавать. Впрочем, я думаю, что у вас здесь все уже выстроено. А город Валуйки с днем города. Это Мариночка пишет. Мариночка, всего наилучшего вам и вашим землякам. Евгений Диденко передает привет для Лены из Ростова. А Татьяна пишет, любимая русская, привет. Передайте привет всем слушателям, всем родным и близким, всем мира, добра и счастья. Дорогая Татьяна из Балашихи, вы очаровательны. Огромное спасибо за ваш привет.

0: меня точно обратные ощущения есть. Чувство, что рядом с вами, напротив, время ускоряется, и стол заказов вечно пролетает. Ох, на одном дыхании. Текс. Юленька из Липецка нам пишет о доченьке Марусе, большой подружке, точнее, лучшей подружке Виталине. Большой привет. Ну вот, разобрались. Виталина, Маруся и вы, прекрасная Юленька из Липецка, прекрасного вам вечерка. А Дэн пишет в Карелию, в родную, большой привет. У нас северное сияние, уже зима на подходе. Ночью уже минус. Даже несмотря на то, что зима близко, мы здесь на русском постараемся сделать все возможное, чтобы тепло и уютно, и максимально комфортно было абсолютно каждому из вас. Людмила Агафонова-Белецкая нам пишет: отличнейшего настроения. Дмитрию Лебедеву большой привет, Артему Сорокину, Антону Кравченко, Ане Вольской, всем диджеям, всем ведущим новостей любимой радиостанции мира, тепла и хорошего настроения. Обнимаю всех нежно и целую в щечку. Дорогая Людмила, абсолютно взаимно.
1: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно! Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
3: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
4: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70-72-82. Что слушает страна? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5.

Абсолютно щедрая Валерия, которая нам с вами дарит и свою любовь, и свои песни, и все свое хорошее настроение без остатка. Еще раз Танечке из Балашихи большой привет. Сергей Масленников пишет: «Доброй ночи, любимая русская. Пожалуйста, поздравьте Елисеева Михаила с 50-летием. И большой привет ночной смене на О-индустриальной, что бы это ни значило. Дорогой Михаил, 50 лет. Круто! Я уверена, что жизнь у вас только начинается. Все самое интересное, безусловно, впереди. Радости вам, добра, удачи, здоровья крепкого, и пусть все будет хорошо». Екатерина Альчедаевская передает привет. Ох, для меня спасибо большое, Кать. Очень приятно. Диляра пишет: «Сегодня сразу два дня рождения. Дмитрий Ишенков празднует свой день рождения, его племянник Ипполитов Виталий. Они оба из Казани. Оба сейчас живут в Москве. Здоровья им и душевного спокойствия. Ну, а мы вас просто любим. Это семья Скляровых. Дорогие мои новорожденные, пусть все у вас будет замечательно. Ну, а мы здесь на русском, как всегда, готовы поддержать вас, песню хорошую поставить. В общем, сделать этот вечер по-настоящему праздничным». Ксения пишет: «Передаю привет всем Суяковым, еще всем... всему Липецку большой привет. Всем хорошего настроения, счастья, радости, долгих лет жизни, пусть все будет хорошо». Руслан передает привет маме Ирине и папе Евгению, а еще друзьям Кириллу и Степе. Поздравлению Матвею, он женился недавно. Крепкой любви и большого счастья. Спасибо, Русское радио, и вам спасибо.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Короче, представляем, на офисе кавардак, все стулья стоят не у столов, а бы где. Заходишь в кабинет, хлопаешь в ладоши, и все стулья сами прикатываются к своим местам.
2: Это прям диснеевская принцесса какая-то.
1: Ай, ты компьютер!

0: прилетел.
1: О, гномы.
2: Да-да-да.
1: Слушай, ну и как бы генеральному удобно, да? Кто-то где-то с кем-то там шушу-мушу, там все дела разъехались, он зашел. Все, и все съехались на рабочие места обратно, да.
2: Но это на самом деле для тех людей, которые забыли вообще, что такое офис и как там сидеть. То есть стул тебе всегда подскажет.
1: А представляешь, ты сидишь на удаленке в каком-то японском кресле. Кто-то где-то нечаянно. О, супер, у меня все получилось. Хлопнул и кресло. Фэм,
3: завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: «Как мои дела?» Накопились. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Ну что, дорогие мои, прямо из центра большого города, да что там, главного города нашей страны, передаю привет абсолютно во все уголки нашей необъятной страны. Спасибо за то, что вы вместе со мной этим вечером. Ольга просит передать привет любимой доченьке Виктории. Оленька, принимается вам и вашей дочурке большой привет. И еще одна Ольга нам пишет, большой привет для моей мамы, которую, вы удивитесь, тоже зовут Ольга. А еще для дочки Анюты Сорокиной. Пусть все будет отлично, она сейчас в поиске работы. Хочется поддержать ее веселой песней. Ань, если что, я за вас крестила пальцы, я уверена, найдется тот самый работодатель, который скажет: Ань, ну вообще непонятно, как мы без тебя работали все это время. Теперь ты с нами, и все будет хорошо, как на русском. Текс, Татьяне из Балашихи привет. Привет из города Шахты. Все будет хорошо. Это Елена пишет. Галина сообщает, всем хорошего настроения. Большой привет моим детям Алексею и Лилии. У них сегодня день свадьбы. Годовщина свадьбы. 13 лет. Ну что, 13, казалось бы, несчастливое число, но только не в том случае, когда речь идет о большой-большой любви. Добра, счастья, благополучия семейного от мамы Гали, от всей команды русского. Берегите друг друга и, как всегда, обещайте в день серебряной, а потом и золотой свадьбы отметиться в эфире любимой радиостанции. Привет, любимое радио города Шебекино. Передайте привет. Это Олеся пишет. Олесенька, вам тоже большой привет. Огромный привет моему любимому мужу. Очень его люблю. Скоро увидимся дома. Это пишет Светлана. От Ирины сообщение. Хочу передать привет Олегу Макар. Желаю всех благ и пусть все мечты сбываются. Текс. Юлия просит передать привет любимому Андрюшеньке Елманову. Люблю тебя до небес и обратно. Принимается. Привет, любимая русская. Передайте привет моей жене Дашке. Скажите, что люблю ее больше всех. Это сообщение от Алексея. Берегите друг друга. Счастья вам!

ты там, всюду звучит любимая русская, значит, везде все хорошо. Михаил Владимирский пишет, спасибо за позитивный эфир. Михаил, спасибо вам. Полине Константиновне большой привет за помощь, поддержку, ценные советы и взаимопонимание. Большой привет, всем доброго вечера и удачного вторника. Михаил принимается, всего самого хорошего. Павел Кучеров сообщает, сегодня день начала бабьего лета и погода не подкачала. Павел, именно так. В столице погода близка к идеальной. Но больше всего мне понравился праздник «День пончика с кремом». Да, Павел, хоть и под занавес дня, но очень приятно и очень вкусно. Вот такую сладость себе на ужин где-то достать. Передаю привет всем друзьям, желаю всех благ. Роман Шишкин желает классного эфира, доброй ночи, спасибо. Ирина Визгунова сообщает Егору Алексеевичу от Ирины Александровны большой привет. Просит не волноваться и говорит, что все будет хорошо. Текс, еще Дарья Дмитриевна просит поздравить подругу Валерию Семенову с днем рождения. Ей сегодня 45, всего наилучшего. Ну что, дорогая Валерия, ваш ягодный возраст, позвольте пожелать вам красоты, цветущей, счастья в жизни личной. Пусть все будет хорошо, пусть все мечты обязательно сбываются. Но мы здесь на русском, как всегда, за хорошую музыку, за классный настрой.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня стукал.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: А теперь коротко о погоде. Снеговик мешает косить газон. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: действительно, взгляд этого человека прекрасен, а каждая его песня заслуживает высшей музыкальной награды. Это Филипп Киркоров здесь, на русском. Продолжаем дарить положительные эмоции подруге Танюша. Дорогую подругу Анастасию Сулимову от души поздравляет с днем рождения, с главным праздником в твоей жизни. Пусть сбываются все мечты, пусть рядом будут верные, надежные, честные люди, пусть удача всегда будет на твоей стороне. Присоединяюсь, дорогая Настенька, с праздником вас, пусть все будет хорошо. Текс, еще Павел Сорокин мира и спокойствия всем желает. Мне, как всегда, отличных эфиров. Павел, с вами только так. Огромное спасибо за компанию. Людмила сообщает. Юлечка, доброй ночи. Дорогая Людмила из Омска, вам большой привет и всего самого наилучшего. Лилия пишет. Хочу передать привет моей мамульке. А мы сейчас ужинаем и слушаем вас. Девчонки, приятного аппетита. Если что, я вместе с вами. Ася просит передать привет мужу Рубену. Он такой молодец, построил нам большой красивый дом. Как же здорово, Ась, берегите своего супруга. Вот на аватарке это вы вдвоем, да? Выглядите просто потрясающе. А Снежана передает привет всему русскому радио. А Владимир передает привет Волгограду. Всем желает хорошего настроения и говорит, берегите себя и своих близких.
1: Стол заказов русского радио. Новая песня на русском.
2: Всем привет, это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Реклама.
1: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
2: Скажи 300.
3: 300.
2: Отучись на тракториста.
4: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
5: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
6: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
9: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82.
10: Что слушает страна?

что слушает страна. И как бы ни стараться, никак...

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Кабинет министров смягчил биржевые требования к производителям бензина и дизеля и при выполнении норматива обязательных продаж на бирже разрешила учитывать поставки топлива электростанциям. Норма действует до конца года, она призвана поддержать энергетический комплекс, подчеркнули в правительстве. Биржевой норматив продажи – это обязательная доля топлива, которую нефтяные компании должны реализовывать через биржевые торги. Герой России Евгений Поддубный считает, что о патриотизме говорить казенным языком нельзя. По мнению военкора, здесь работает только личный пример, когда он отражается в душах и сердцах молодых людей. Только честно, только искренне можно объяснить детям, что значит любить свою родину, отметил Поддубный. Он добавил, что ветераны СВО способны общаться с молодежью открыто, потому что это те люди, которые могут это доказать на собственном примере. В российских колледжах стартовали всероссийские проверочные работы. Они продлятся до 6 октября. Около 1,5 миллиона учащихся напишут работы по двум предметам. Один из них обязательный – это история. Вторая работа будет проведена по профильному предмету, по выбору. Среди прочего, это может быть литература, обществознание, математика, физика или иностранный язык. В какой конкретный день пишут работу, определяет руководство колледжа. Ну и последнее. В России впервые за 35 лет разрешат свободную продажу противогазов. Соответствующий указ подписал президент России. Продавать противогазы в свободной продаже было запрещено с 92 года. Как объяснили в МЧС, раньше утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания не было. Теперь же власти разработали особенности технического регулирования, порядок сертификации противогазов и требования к их качеству. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Юлия Калинина.
0: Новости на русском. На Русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. По традиции благодарю вас за дивный стол заказов. Как всегда, почувствовал себя желанной гостьей во многих семьях в нашей необъятной стране. Огромное спасибо за тепло и радость. И пусть эта осень для каждого из вас будет максимально солнечной. Ну, а погода в доме, она, как всегда, определяется тем, какое настроение у наших милых дам. Итак, хозяйки, на заметку. Плотно накормленный и напоенный муж, аккуратно уложенный на диван, не причиняет никаких хлопот. Капот легко вписывается в интерьер любой квартиры и приятен глазу. Ну что, я надеюсь, наши милые мужчины не забывают о том, что, чтобы состоялось вот это все благолепие, необходимо в выходные отпускать свою дражайшую половинку, пробежаться по магазинам, выпить кофе с подругами, ну так, чтобы она была легка и прекрасна, как настоящая фея. В общем, надеюсь, в каждом доме, в каждой семье найдется местечко и здоровому чувству юмора, и хорошим песням, которые у нас здесь на русском звучат без перерыва. Уже совсем скоро Хабиб и греченная вещица от группы «Моя Мишель», которая совсем недавно в нашем эфире появилась, но уже стала по-настоящему любимой.
0: Все будет хорошо.

0: Реклама. Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Волга, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
1: 100 200 300 400 500 600 700 800 900.
2: 1000 автомобилей и один сайт marten.ru.
3: Босс назначил меня своей правой рукой.
4: Уже боюсь своих обязанностей.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?

присоединились, знаете, что вы вовремя. Скоро уже вас покину, возле полуночи где-то, и отправлюсь домой отдыхать. Тем более, что кисоньки мои наверняка голодные, несчастные, поджидают меня где-то на пороге. Но если вы, по моему примеру, хотите разжиться парой очаровательных котиков, то тогда ловите лайфхак. Выносите на улицу любую коробку. Причем коробка действительно может быть любого размера, и очень маленькой, и совсем огромной. А ведь коты, как известно, жидкость, поэтому в любом пространстве картонно-коробочном распределяются буквально по щелчку пальцев. И вот вы эту коробку оставляете, уходите на час-другой, возвращаетесь, а у вас сколько угодно котиков. Прямо в этой коробке забираете домой и проводите осень в тепле и мурчании.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай.
5: Воровать — это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Знаете, если название блюда начинается со слова «ленивый», то из ленивого там будете только вы. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

Ленюша здесь на русском. Ну что, дорогие мои, вопреки расхожему мнению, целоваться осенью надо особенно страстно. Все потому, что уровень дофамина, который будет подскакивать, станет лучшей защитой от простуд. Надеюсь, что рядом с вами есть тот самый человек, на которого можно потратить времени сколько угодно, поцелую без счета. И кому можно сказать: я люблю тебя, ты лучше всех на свете. Ну что, если пока еще не нашли свою вторую половинку, рассчитывайте на нас, команда русского. Мы всегда для вас. И в вашу честь.

новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоу. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

Знаете, есть такое выражение «о вкусах не спорят», и вот эта музыкальная композиция – та самая песня, которая не вызывает никаких споров, ибо она абсолютно близка и понятна всем, и молодым, и тем, кто немного постарше. У одних она вызывает невероятные эмоции, типа «ох, как здорово», а кто-то вспоминает юные годы чудесные. Друзья мои, я надеюсь, вы всегда помните, что здесь, на русском, самое модное, самое новое, самое интересное, что есть на нашей российской эстраде, вашему вниманию представляем со всем нашим удовольствием. Я, Юлия Калинина, еще раз говорю всем вам привет. Прощаться будем, правда, уже тоже совсем скоро. Ближе к полуночи оставлю вас в надежных руках Миши Набокова.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Быстрее! Выше! Сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины. Рекламная служба русского радио 579-779.

0: самом деле одиноко, я бы на вершине точно не стояла. Потому что если я куда-то отправляюсь, то у меня есть сумка размером с небольшой чемодан. И что, я сама его понесу? Да, конечно, нет. А вот и здесь, в нашей уютной студии, я уже не одинокая. Хоть и на вершине, напротив меня коллега мой Миша Набоков. Миша, привет.
1: Да, привет, Юлечка. И я знаю, какой вопрос у тебя сейчас в глазах ко мне.
0: Абсолютно точно так и было.
1: Я знаю, что ты мерзнешь. Что ты у нас мерзлявая,
0: Юлечка. Ты видишь, какая у меня кофта?
1: Конечно.
0: С начесом, теплая.
1: Да. И, во-первых, вот песня Ани Лорак, это вот один секретик тоже, как можно спастись от холода.
0: Как?
1: Послушать Ани Лорак, и сразу как бы теплее.
0: Точно, да, она позитивная.
1: Но есть еще другие секретики. Во-первых, нужно готовиться, Юлечка. То есть
0: Я уже сегодня говорил про шерстяные носки.
1: Это совсем, я про другое совсем. Многие летом выпендриваются, там ходят в спортивные залы, знаешь, это пробежки. А что нужно?
0: Бачка наращивать.
1: Нужно действительно работать, друзья, через силу. Каково это лежать без движения на диване, да, вот эти 3 месяца, и поглощать еще еду. Друзья, вот это настоящая работа. И сейчас мы пожимаем эти плоды. Посмотри на меня. Никакой холод. Абсолютно не страшно.
0: Я посмотрела, да.
1: Да?
0: Да.
1: Ты видишь это? Ты видишь результат работы? Же, Юлечка.
0: Хорошо. Я тогда буду звать тебя... Я тогда так буду звать тебя Мишка?
1: Ну да. Ну, собственно, ничто и не поменялось. Но теперь уже с другим подтекстом.
0: Абсолютно.
1: Ты будешь
0: точно
1: это делать.
0: Абсолютно. Ну что, я поняла. То есть, если нам всем будет холодно, мы будем прижиматься к тебе поближе, говорить: так, Миш, надо руки погреть срочно, прямо сейчас.
1: Я вам буду говорить то-то же.
0: Ага,
1: вот
0: хорошо.
1: Я вам говорю, вот следующим летом, друзья, пожалуйста, поработайте лежа на диване, а не вот это.
0: А я думаю, что еще от того, что у тебя борода, тебе тепло и комфортно.
1: Слушай, ну борода – это 20% успеха, понимаешь?
0: Ладно. Потому что нет, я думаю, что с бачками я как-нибудь справлюсь, тем более, что у меня там в холодильнике еще оладушки остались.
1: Вот.
0: А вот борода – это уже будет сложнее.
1: Юлечка, но в любом случае уже поздно. Уже поздно. Теперь уже следующим летом займись,
0: пожалуйста. Миш, ну что, согревай тогда своим теплом всех
1: наших
0: слушателей.
1: Хватит на всех, друзья.
0: Я с вами прощаюсь. Мы обязательно встретимся вечер на Русском 18 по Москве. Коллеги мои, я уверена, будут в полной боевой готовности. Ну а этой ночью, как всегда, здорово, весело, музыкально. Здесь, на Русском. Пока.
2: На Русском радио Юлия Калинина.

0: любимых песен, так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее. Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле допустили отмену запрета на экспорт нефтепродуктов из России по мере насыщения внутреннего рынка. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Никаких сроков он при этом не назвал. С июля в стране действует полный запрет на вывоз за рубеж бензина, затем ограничения распространили и на дизельное топливо. Солярку запрещено экспортировать до конца сентября, бензин и авиакеросин до февраля следующего года. Госавтоинспекция сообщила о росте аварийности с участием электросамокатов. Количество таких ДТП с начала года выросло почти на треть, а число пострадавших увеличилось на 40% и превысило 3500 человек. Чаще всего аварии с электросамокатами случаются в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. К другим новостям. В Москве вырос спрос на копии документов на недвижимость. С начала года из единого госреестра недвижимости ЕГРН было выдано почти 140 тысяч таких копий, на четверть больше прошлогоднего аналогичного показателя. По данным Росреестра, чаще всего жители столицы запрашивали копии договоров купли-продажи и дарения. Запрос на выдачу копии документов на недвижимость можно подать в ближайшем МФЦ. Срок предоставления документов составляет 3 рабочих дня. Ну и последнее. В Москве увеличилось количество банных комплексов. Сейчас их в городе работает больше 16,5 тысяч. Как пишет газета «Ведомости», если в прошлом году данный сегмент рынка оценивался в 11 миллиардов рублей, то в этом ожидается его увеличение до 14 миллиардов. Такая динамика связана с запуском новых термальных комплексов, увеличением посещаемости, а также тем, что посетители стали приобретать больше дополнительных услуг и выбирать более дорогие форматы отдыха. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Иногда, сидя в кафе, ты можешь многое узнать, в том числе и о себе. Вот недавно за соседним столиком девчонки обсуждали, конечно же, нас, парней. И одна сказала фразу, которую я запомнил. Это значит, что зацепило, значит, это правда. Она сказала: если парень выбирает очень красивую девушку, это говорит о его бедном внутреннем мире. Значит, мужчина совсем без фантазии.
1: Ты

на Русском радио вместе с вами. Помню в студенческие годы, да, сколько было медляков станцовано под Максим. Просто бесчисленное количество. Мы с ребятами часто ходили на дискотеку, и одна очень симпатичная девушка весь вечер наступала мне на ноги, толкала меня, постоянно задевала. Я обрадовался. Подумал, естественно, она со мной заигрывает. Оказалось, она просто не умела танцевать.

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Есть ли у меня хоть капля совести? Есть, конечно! Вам куда накапать? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У каждого свои предпочтения. Мои в свое время заложил еще мой дед. Он однажды сказал мне: девушка обязательно должна быть послушная. Слышишь меня? Выбирай только такую. Например, вот твоя бабушка, да? Взять ее. Невероятно послушная женщина. Она послушает, потом еще раз послушает и сделает по-своему.

В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я все больше убеждаюсь, что жизнь — это настольная игра. Недавно играл в карточную настолку, там нужно было собрать определенное количество карт, не больше, иначе минус победные очки. Все как в жизни. Для порядка в доме нужна только одна женщина, если две — уже беспорядок.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть одна знакомая, ее зовут Любовь. Она работала агрономом, выращивала в теплице помидоры и вот недавно написала, что ее уволили. Просила ее как-то поддержать. Я ответил, что они еще будут локти кусать, что потеряли такого ценного сотрудника. Ведь не зря говорят, ушла любовь, завели помидоры.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: С возрастом опорно-двигательный аппарат все меньше двигательный, все больше опорный. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично для меня, как и наверняка для Сергея Жукова, мне очень важно, чтобы прекрасная половинка хорошо готовила. Не помню, познакомился с девушкой, и первое вот, что я у нее спросил: умеешь ли ты готовить? Она ответила: конечно, я очень вкусно режу колбасу.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Самарское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Русское радио. Все будет хорошо. Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Как же так?

0: Радио. Радио большой страны.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.